У каких ворот откроют замки, и каких петель несмазанный скрип. Мне вернут свободу с легкой руки, я запомню навсегда этот миг. Черной скатертью на стол ляжет ночь, мягким веером махнет мне листва, и березка, пятилетняя дочь, не заметил,

Ректор кашлял кулак, крепко тужился. Делал вид, что внимание заслуживал. Графином бренчал, не с похмелья ли, а? Да ему нынче не до веселья. Со студентами нервы струнами. Плюс декан его часто подтрунивал. Что чесать язык, дело прошлое. А намедни его

тест на СПИД прошла положительно. Ректор к ужину не притронулся, даже 100 грамм не тяпнул для тонуса. Ну попробуй тут

вожак комсомольский охаживал. А ведь звал на пикник, тварь продажная. Танки выговор вдули, по

воскресенье. Телефон звонит инкогнито, в трубку говорит ректор на ногах, еле выстоял. Да, действительно, сказали,

Возле леса слышны стоны, буйный возглас вошь ядреный, неприличные рыдания, завывание на мужчин, лепет женский, причитания и сплошные обзывания, следствие гнусного обмана, сплошь безвыгодных причин. Нынче май, но в апреле беспробудное веселье. Маша втюрилась по уши, ночь гуляя напролет, но любимый и желанный предал их любовь обману, испарился с продавщицей, а у Маши уж живот. Маша всех мужчин ругала, и тут женщин набежала, всех обманутых окрестных, с животами и с детьми. Вмиг наполнилась поляна жертв насилия и обмана. Сколько ж можно измываться над несчастными людьми? Смоят рухлявого орала та, что двойню нагуляла. Надо кончить с ними разом, чтобы...

Одного мужа клялись верности за роком, мужиков не отбивать. Поносили гнусным словом и презрением суровым, но молчали проститутки, им на это наплевать. Бабы с копом порешили, мужиков мы так любили, хоть бы разик изменили, да охрипнем, если врем. Тут же разом все охрипли, кровь пошла без срока цикла. Даже мама-героиня не спаслась знаменье том. Все сипели и кряхтели, бабы мести захотели и пошли толпою глупой к Богу с жалобой большой, чтобы он мужей презренных к ним поставил на колени, а несчастных кротких женщин покровительствовал собой. У ворот в раю смятенье, прутся бабы без стеснения. На вратах большая надпись, если грешная войдет, у нее отсохнут груди, и мужей уже не будет, потому что эта дырка как подмышкой зарастет. Бабы приостановились, у ворот толпой сгрудились, вроде дернулись, решились, как базарные весы. Но подумали, решили, и ворот в рай закрыли в дань прельщения злого рока, всей запретной полосы. И толпа их поредела, это ж бабы, знамо дело, без мужчин ведь стонет тело, и секс-шопов нету там. Кто уже назад вернулись, по два раза натянулись.

белых полушубках, объяты все январским сном, а у меня в косынке алой горит рябина под окном. Огонь волшебный излучая зимой и летом.

не теряй. И я все жду и жду кого-то, приговоренный у окна. И знать бы день тот или год тот, когда появится она. Не пропустить бы тех мгновений,

ожерелье, кольцо и прикиды. Подумала она, этот вечер пробудет со мной. В беседку зашел и просил по-французски пардона.

законом, что если бы шел он, она бы умерла от тоски. Она же плыла и все нюхала белую розу. На море глядя через модный голландский лорнет,

кто зовет на часок, это клюнул клиент. Зовет и молит: проводите до дома, мне плохо.

долго, но вор ее пас. Он крутил на Твери не таких. Зовет у входа в отель на цирных швейцар и прислуга.

красивый, богатый. Он умница, просто шармон. Зашли в номера, и раскладка на высшую пробу.

Жаль, что ваш Паганини слабак. В окне лунный свет, на кровати мадамка приплылась.

спалили волки. Сколько мне о свободе мечтать. Сидел Писарчук, на бумаге калякал до знания. Она как вошла, так без чувства прижалась к стене. Он кинулся к ней, поднял на руки, как в то свидание. Легавым сказал: раскалюсь, только чтоб не при ней. Она же в ответ обняла его сильную шею, прижала к груди, прошептала: «Ай, мэ-мэ, шермон, мерси за работу, поймали, но я сожалею. Увы, господа, но тот вор — это вовсе не он».

«Утренний скандал», как называется песня. Эх, проснулся утром рано, зевнул, открыл фортку, на улице дождь. Думал, свеженького ветру глотну, но закашлялся, отравит и скотч. А Танька тянет со вчерашнего дня, у нее там в спортлото не сбылось. Все бубнит, да бутерброды ням-ням. Ну не баба, а сплошной бомбовоз. У нее в столовке много подруг, все такие же, как Танька в соку. Чтобы обнять, так и не хватит двух рук. Все жуют, да пальцем трут по пупку. Отчую, Танька не на шутку зашлась. Это ты мне в спортлото ставил шесть. Иди, сволочь, мясорубку масла. Что это мне котлеток хочется поесть? Я ей Тань, а ты накликишь беду. Если выгонишь жилплощади прочь, я ж сожители к Валюхе уйду. Сейчас у ней в пионерлагере дочь, он сосед за стенкой ухо какой. В каждом квартале меняют кровать, все стучат морзянку ночью с женой. А ушел от ней эфир не слыхать. Испугал, вон дверь открыта, беги. Что ты лыбишь, я с тобой не шучу. Коль от седого уйдешь, заруби. В ЗАГС с цветами будешь звать, не впущу. Что ты, Тань, ну я ей-ей пошутил. А она под мышкой носом сопит и рыдает выше всех моих сил. Я ж люблю тебя, орет паразит. У Валюхи по всей морде прыщи. Ну а если к ней решишь, будь здоров. Коль затеешь с ней не мур, не взыщи. В ГАП-4 завались, Шоферов.

Вот и все, это было вчера. Наша тайна с тобой оказалась напрасной. И последнюю ночь я не спал до утра. Я прощался с тобой, говоря тебе здравствуй. Вот и все, это было вчера. Вот и все, это было вчера. А хотел я бы смог без причины остаться. Свет в прихожей горит,

Вот и все. Это было вчера. Вот и все. Это было вчера. Словно сладостный сон, ни на что не

0: Не верю. Нет. Нет.
1: Господи, дай сил пройти этот путь до конца. С верой в душе и сердце. Ты же знаешь, как бывает.

Ректор кашлял кулак, крепко тужился. Делал вид, что внимание заслуживал. Графином бренчал, не с похмелья ли, а? Да ему нынче не до веселья. Со студентами нервы струнами. Плюс декан его часто подтрунивал. Что чесать язык, дело прошлое. А намедни его

тест на СПИД прошла положительно. Ректор к ужину не притронулся, даже 100 грамм не тяпнул для тонуса. Ну попробуй тут

воскресенье, телефон звонит, инкогнито в трубку говорит. Ректор на ногах еле выстоял. Да, действительно, сказали,

0: Не верю. Нет. Нет.
1: Господи, дай сил пройти этот путь до конца. С верой в душе и сердце. Ты же знаешь.

многих я здесь узнал, с многими я на «ты». Будет базар, вокзал, женщины и цветы. Любочка, нам коньяк, если Дербент, то пусть. А из закуски так, да что-нибудь на свой вкус. Вижу, и ты пришла, да ищешь меня не там. Девочкой ты была, стала такой, мадам. Все, господа, я сдал, слабость прошу простить. А где я любовь искал, да было ли кого любить? В сердце засела грусть, где вы мои года? Далее

бабы, а пригласи на вальс. Душка, тут женщин тьма, а я хочу только вас. И вот мы танцуем вальс, а сердце так и стучит. А Вова сказал, для вас оркестр.

блестящем платье, в золоте и жемчугах, каблук на шпильке, а в руках букет из роз. Бардак молчит, а ты идешь вся на понтах. А помнишь, как тебе свои я розы нес? Когда в пустом трамвае ехали домой, полночный город замолкал и засыпал. Как пахли почки, разбухавшие весной, я от любых невзгод тебя оберегал. Я каждый день тебя назвал.

Вспоминал мои мечты, быть может, сбудутся теперь. Как на прощание тебя в щеку целовал, ты улыбалась и захлопывала дверь. Как не хотелось мне, прощаясь, уходить. Ах, сколько было нам с тобой прекрасных лет. И я не уходил, я ждал, чтоб посмотреть, когда ты в спальне у себя погасишь свет. А там у арки уже ждали молотнуть. Я мог дворами, но я через арку шел. Мне так хотелось по зубам им навернуть. Один из них сейчас ментом такой козел. А я мочил его в той арке много раз. Он был всегда готов на разный заподляк. И я ему со смаком бил под правый глаз. И каждый вечер реставрировал синяк. Ты помнишь, как последний раз пришли в кабак? А там с ментами участковый отдыхал. Он только что заочно кончил свой юрфак. Он пьяный был, тебя на танец приглашал. Влюбился вождь цветная, к мамочке пошел. А дальше твой папаша вникнул, что к чему. За то, что этому менту в подъезде щелк. Меня на 8 лет упрятали в тюрьму.

И вот я здесь, ты через зал к столу идешь. Не улыбнешься, не узнаешь, столько зим. Тебе сегодня день рождения, ты цветешь, а я как фраер за бутылочкой один. И я послал с официантом, чтоб дал знать, маляву в строчку, не грусти и не скучай. Ты побежишь меня по столикам искать в блестящем платье, в жемчугах, девочка, парень.

Не осуждай меня, мама. Я ведь только тем и жил, что знал, ты меня ждешь. Я знаю, ты плачешь вечерами и видишь сны, где я совсем еще маленький. Подкрадываюсь к тебе и закрываю твои глаза ладошками. Ты нарочно говоришь: «Отец, Татьянка!» Я смеюсь: «Нет, нет, не угадала!» Отцу с Танюхой привет. Деньги в конверте не шли. Суки все вынут. Но я ж назло им вернусь, потому что ты меня ждешь.

А мне так не хочется долго глядеть на этот чужой горизонт. Палящее солнце зашло за мечеть, в Россию уехал Кобзон. Он пел нам Высоцкого и поправлял свой потом облитый парик. А мы подпевали, когда ты упал со скал, я заплакал, старик.

гроб, останки несли хоронить. А там у развилки примята трава, и в ней муравейник-патрон. Колю

прокурору зеленому слава. Леха в городе в бесте сидит. Есть у Лехи вино и есть лярвы, и покушать большой аппетит. Но не можно на улицу Лехи, ну а это ему как серпом. Свежесть лета почуя на вздохе, Леха ставни открыл.

и вскружила свобода немного. Он задумал пойти погулять, для Близзера прикинулся строго, взял наган, если что, пострелять. Леху бабы безумно любили, в Лехе был озорной огонек. И когда ему срок накрутили, с ним любая пошла бы на срок. Что ему там в башку залетело, девку в форме ментовской засек. Как эсэсовка шла из отдела, что ты, Леха, повяжут и срок. Вздумал Леха ее нашампурить, о, рисковая дурья башка. И сумел таки мозги запудрить, ей про звезды задвинулся.

проводил ту ворону до дома, комплименты развесил с умом, согласилась на стрелку кулема. Ох, понравился ей астроном. Приняла она, прихиляла она при параде, даже раньше на 10 минут. Ой, не смейтесь же вы, Бога ради, а то Леху сейчас заметут, и не узнаете, что бы дальше было. Леха долго не любит супонить, на пороге разинув свой рот. Телеш крикнул: смотри-ка, японец, Леха в гости ментовку ведет. Телеш ёкнул, внутри застонало. Он подумал, спалили менты. Не, ну тут что-то ему подсказало. Не, у этой ментовки цветы. Телеш ноги по-быстрому сделал, что-то Лёхе напомнил про спид. А за Лёхой уж хвост из отдела, шпик ментовский за Лёхой следит. Поломалась для виду девица, но недолго разделась, легла. Лёха сунул и в ванну помыться, и она его снова ждала. Распахнув на софе одеяло, она слышит за дверью шаги. Наконец-то, а то заскучала. В голове побежали круги. Кто бы видел ее удивление, опоровшись, как, видимо, груш, в бронежилете, во всем снаряжении, руки вверх ей приказывал муж. Опер Рогов секунду подумал: пристрелить эту, блядь, или как? Но потом между ног смачно плюнул и сержанту заехал в шнапак. Тут же с ним, опустив автоматы, свои взгляды уставя на пол, из ОМОНа стояли ребята. Астроном огородом ушел. А если Леха задумал, что сделать, значит, сделает, что говорить. Не впервой огородами бегать, с детства Леха любил пошалить. А потом говорили ребята, Леха трипер, мол, где-то схватил, телеш сглазил. Все он виноватый, он ведь Лехе про спид говорил.

0: колокола.
1: Песня посвящается пацанам, которых с нами.

Влекут народ к себе юга, на золотые берега, где можно целый день лежать

же топы наших шлюх и уголовный элемент спешит доярка отдохнуть, с разбега в море болтыхнуть, забыться от своих коров.

0: принимать загар.
1: Без мужа пьяного уснуть,
2: его не нюхав перегар.
1: Спешит венца попить главбух, он от бумаг своих обух, он слишком много воровал.

Эти слезы, заплаканный взгляд, это имя не рядом со мной. Мне никак возвратиться назад, мне никак не с цветами весной. Эта боль не пускает к другой, эту боль невозможно прогнать. Ведь с тех пор, как расстались с тобой, не прийти, ни письма написать.

оставив боль. Я колол ее имя навек, я ей столько стихов посвятил. Мою боль засыпал белый снег, я ей

0: Кто за какой-то миг всю жизнь изменит, кто за какой-то день вдруг постарел.
1: Лишь тот узнает, что такое воля, кто выл по-волчьи в четырех стенах, кто, задыхаясь от душевной боли,

0: нам грешным свобода, как воздух, нужна.
1: Ведь она, пацаны, как и мать,

0: Свобода снится молодым и старым. Не хочется в неволе умирать, а ветер вдаль уносит караваны, и птицы могут в небе погибать.
1: Весною распускаются деревья, растает потихоньку поздний снег. Ты дай нам, Бог, надежды и терпения,

каждом городе стремление выше, в каждом доме недоплакан плач. На эстраду в ресторане вышел грязный и оборванный скрипач, повернувшись медленно, но жутко.

шепот о любви от слабших губ. Он играл и не выпадала скрипка из его окаменевших

тебя, как девушку ногую. До утра насилует скрипач. Я душой и телом весь израненный.

И вот опять пришла красавица зима. Пушистый снег ложится снова на дома. И этот белый снег напомнил мне о том, о тех далеких днях, что были мы вдвоем. Я вспоминаю этот вечер, этот снег. Я вспоминаю твой веселый звонкий смех. Я вспоминаю ясную нежность твоих глаз. О, сколько подал я, чтоб с ними быть сейчас. И в той далекой, самой дальней стороне

первых дней любви. О, если б знала, как мне дороги они. И каждый год, когда приходит к нам зима, я вспоминаю о тебе, любовь моя.

Не осуждай меня, мама. Я ведь только тем и жил, что знал, ты меня ждешь. Я знаю, ты плачешь вечерами и видишь сны, где я совсем еще маленький. Подкрадываюсь к тебе и закрываю твои глаза ладошками. Ты нарочно говоришь: «Отец, Татьянка!» Я смеюсь: «Нет, нет, не угадала!» Отцу с Танюхой привет. Деньги в конверте не шли. Суки все вынут. Но я ж назло им вернусь, потому что ты меня ждешь.

Первый признак, что трезво жизни я стал рассуждать. Кружит снег незадумчивый, легкий, пушистый и белый. Я тебе не смогу на всю улицу громко кричать. Даже глупости и сумасбродство навеки забыты. Я уже не смогу даже вспомнить о нашей любви. Помню только у дома цветы и окно приоткрыто. И от летней грозы по дорогам струятся ручьи. Как ни странно, сейчас это кажется

освобождает. И от всех объяснений ненужных уже никому. Сколько время прошло? Лет 15, а вы все такая. Почему же мы с вами расстались?

0: Иногда мне кажется, что я не выживу здесь и сорвусь. Но откуда-то берутся силы. Это, наверное, потому, что у меня есть ты.
1: А я мысли свои, как окурки, тушу. Третьи сутки я в буре, уже зависаю. И в барак возвращаться никак не спешу. Я по сучьему шепоту здесь

одну только пайку. Холод крепкого объятия ночью берет и ныряет за точкой меж ребер под майку.

Дождь в окно постучит, это я. Ведь когда-то же кончится срок.

не беда. Чифернуть бы ништяк, да голяк. Ты не плачь, дорогая моя. И пока языка это так. Пар клубит изо рта,

И не плачь, дорогая моя. И пока языка это так

0: Михаил Круг.
1: Солистка группы «Попутчик» Светлана Тернова.
2: И песня. Давай.
3: Поговорим.

0: поговорим. Хоть знать я и ты, что все слова давно в душе перегорели, но в памяти моей,
1: и в памяти моей
0: так много теплоты,
1: так много теплоты.
0: Я помню, мы с тобой глаза в глаза глядели. Я думаю,

свое. Я помню слово в слово, как будто ты мне снова сказала

Был вечер так тих, и волны наполнены грустью, играл где-то в

пусто. Сидела мадам и скучала в беседке одна. О нашем моровихе красавец фартового вида.

прикиды, подумала она, этот вечер пробудет со мной. В беседку зашел и просил по-французски пардона.

звоном, что если бы шел он, она бы умерла от тоски. Она же плыла и все нюхала белую розу.

Шекспира сонет. Мы с вами пойдем до заката, что на горизонте. Оттуда плывут серебряные облака. Жемчужным дождем вдруг прольются на маленький зонтик, который сжимает нежная с перстнем рука. И дождик пошел, но им сухо в беседке под крышей.

что зовет на часок, это клюнул клиент. Зовет и молит: проводите до дома, мне плохо.

лихо, но вор ее пас. Он крутил на Твери не таких. Зовет у входа в отель на цирных швейцар и прислуга.

красивый, богатый. Он умница, просто шармон. Зашли в номера, и раскладка на высшую пробу. Одной рукой он ласкал ее пухлой скидня.

ваш Паганини слабак. В окне лунный свет, на кровати мадамка приплыла.

волки. Сколько мне о свободе мечтать. Сидел Писарчук, на бумаге калякал до знания. Она как вошла, так без чувства прижалась к стене. Он кинулся к ней, поднял на руки, как в то свидание. Легавым сказал: раскалюсь, только чтоб не при ней. Она же в ответ обняла его сильную шею, прижала к груди, прошептала: «Ай, мене шермон, мерси за работу, поймали, но я сожалею». Увы, господа, но тот вор — это вовсе не он.

Спасибо, друзья. Сейчас вальс под названием «Падал снег». Это было очень давно, а может быть даже и не было, но я помню. Снег падал на ладони, таял, падал снег.

городском саду. В каждом есть свой секрет, да трудно в душе прочесть. Есть оно счастье, нет, да где-то, наверное, есть. И вот улетела грусть, в прошлом она уже есть.

многих я здесь узнал. С многими я на «ты». Будет базар, вокзал, женщины и цветы. Любочка, нам коньяк, если Дербент, то пусть. А из закуски так, да что-нибудь на свой вкус. Вижу, и ты пришла, да ищешь меня не там. Девочкой ты была, стала такой мадам. Все, господа, я сдал, слабость прошу простить. А где я любовь искал, да было ли кого любить? В сердце засела грусть, где вы мои года? Дали ноги в грудь, та же все, как всегда. Жалко, конечно, что ж, время пришло сидеть. Годы уж не вернешь, а можно о них попеть. Ты не своди с ума, а пригласи на вальс. Душка, тут женщин тьма, а я хочу только вас. И вот мы танцуем вальс, а сердце так и стучит. А Вова сказал, для вас оркестр все повторит. И вот мы танцуем вальс, я чувствую твою грудь. Прошу,

Вот и все, это было вчера. Наша тайна с тобой оказалась напрасной. И последнюю ночь я не спал до утра. Я прощался с тобой, говоря тебе здравствуй. Вот и все, это было вчера. Вот и все, это было вчера. А хотел я бы смог без причины остаться. Свет в прихожей горит,

Вот и все, это было вчера. Вот и все, это было вчера. Словно сладостный сон, ни на что не

вот и все, ничего не вернешь. Вот и все, пожелтела лес.

Да въехал с похмелья с моста в нефтебазу, а форт на ремонте стоит. Водочку льем, водочку пьем,

0: садились, не то что после киперку. Водочку льем, водочку пьем, водочкой только живем.
1: Купите кассету, прокрутим немножко, там круг свои песни поет. Вы круга не знаете, гляньте в окошко, он сам в этой будке и пьет.
0: Водочку льем, водочку пьем, водочку пьем.

соломинка, площадь с южной, и на пролетарке сушняк. Водочку льем, водочку пьем, водочкой только живем. Водочку льем, водочку пьем,

Возле леса слышны стоны, буйный возглас вошь ядреный, неприличное рыдание, завывание на мужчин, лепет женский, причитание и сплошные обзывания, следствие гнусного обмана, сплошь безвыгодных причин. Нынче май, ну а в апреле беспробудное веселье. Маша втюрилась по уши, ночь гуляя напролет. Но любимый и желанный предал их любовь обману, испарился с продавщицей, а у Маши уж живот. Маша всех мужчин ругала, и тут женщин набежала, всех обманутых окрестных, с животами и с детьми. Вмиг наполнилась поляна жертв насилия и обмана. Сколько ж можно измываться над несчастными людьми? Смоя трухлявого орала та, что двойню нагуляла. Надо кончить с ними разом, чтобы

две жены одного мужа клялись верности за роком. Мужиков не отбивать, поносили гнусным словом и презрением суровым, но молчали проститутки, им на это наплевать. Бабы скопом порешили, мужиков мы так любили, хоть бы разик изменили, да охрипнем, если врем. Тут же разом все охрипли, кровь пошла без срока цикла. Даже мама-героиня не спаслась знаменье том. Все сипели и кряхтели, бабы мести захотели и пошли толпою глупой к Богу с жалобой большой, чтобы он мужей презренных к ним поставил на колени, а несчастных кротких женщин покровительствовал собой. У ворот в раю смятенье, прутся бабы без стеснения. На вратах большая надпись, если грешная войдет, у нее отсохнут груди, и мужей уже не будет, потому что эта дырка

и ворота в рай закрыли. В дань прельщения злого рока, всей запретной полосы. И толпа их поредела, это ж бабы, знамо дело. Без мужчин ведь стонет тело, и секс-шопов нету там. Кто уже назад вернулись, по два раза натянулись.

Не осуждай меня, мама. Я ведь только тем и жил, что знал, ты меня ждешь. Я знаю, ты плачешь вечерами и видишь сны, где я совсем еще маленький. Подкрадываюсь к тебе и закрываю твои глаза ладошками. Ты нарочно говоришь: «Отец, Татьянка!» Я смеюсь: «Нет, нет, не угадала!» Отцу Станюхой привет. Деньги в конверте не шли. Суки, все вынуть. Но я ж на зло им вернусь, потому что ты меня...

нежно гладишь теплой рукой. Письмо мое последнее к тебе, письмо мое нечастое домой. И думаешь, наверное, о судьбе. Ты думаешь, как встретимся опять? Я, как всегда, куплю тебе цветы. Я знаю, мама, ты устала ждать, а ждать меня умеешь только ты. Прости меня, прости. Ба-да-ба-да-ба-ба. Прости.

большим от руки. За праздники на кухне у плиты посылку с перевесом 300 грамм, которую не приняли менты, и за маляву тайную друзья.

тебя такой один. Недолго ждать, отпустят по весне. Прости меня, прости. Ба-да-ба-да-ба-ба. Прости меня, прости.

Без перспективы, без добра, я в тырь въезжаю со двора, как говорится, исключительно по блату. Я на Гагарина коптел, пока с летах шил и корпел, но я твердил, что я ни в чем не виноватый.

ему припомню все сполна. Еще настанут времена, о, кабы знать, что среди нас стукач нашелся. Я никогда не пасовал, я или пан, или пропал. Я жизнь тюремную торчал от малолетки. Начальник колет, дело шьет, но ну попробуй его дает. Концы с концами не сведет, а птичка в клетке. Я помню, первый раз торчал, на всю катушку отмотал. Там познакомился с Витюхой, его был кореш. С бугром чайку не поделил, потом и сам в буграх ходил. Но если скажет поперек, с ним не поспоришь. Он на гитаре осыпух, сам Дольский так играть не мог. Но жаль, подвышку подкатил, все из-за бабы. А брали на моих глазах, я плакал, но Витек сказал: не надо, Жора, подожди процесс хотя бы. Судья закончил, охнул зал, а Витька спел «Базар, вокзал». И до сих пор в глазах стоит его улыбка. Меня в наручниках вели, а только в камеру зашли. Я понял, что сейчас попались очень крепко.

пришла, и лучики тепла доверчиво глядят в мое окно. Опять защемит грудь, и в душу влезет грусть, по памяти пойдет

той девочкой что-то давно любил. С той девочкой ушла, с той девочкой пришла забыть ее.

Там под окном ЗК проталина тонка, и все, что недолга, моя весна. Я радуюсь, что здесь, хоть этот оно есть, как мне твоя любовь.

спешит. Да въехал с похмелья с моста в нефтебазу, а форт на ремонте стоит. Водочку льем, водочку пьем, водочку пьем.

0: Включите кассету, прокрутим немножко. Там круг свои песни поет. Вы круга не знаете, гляньте в окошко. Он сам в этой будке и пьет.
1: Водочку льем, водочку пьем.

Соломенка, площадь Южной, и на пролетарке сушняк. Водочку льем, водочку пьем, водочкой только живем. Водочку льем, водочку пьем,

нескромный родительский стол, где в праздники наши сидели все вместе, все вместе, никто не ушел. И близится он, одиночество вечер, уже не забыть никогда ту с первой любовью далекую встречу, одну для меня навсегда.

знаю, и последнюю ночь я не спал до утра. Я прощался с тобой, говоря тебе здравствуй. Вот и все, это было вчера.

И все как не было, пошла. А я стою не при делах, смотрю, как солнце сквозь сафари точит стан. Я увидал у моих ног, в траве лежит ее платок. Я понял это с

и зимы с летами ни разу не менялись. 6 лет промчались, как шальные поезда, с тех пор, как мы с Андрюхой утречком расстались.

А мне так не хочется долго глядеть на этот чужой горизонт. Палящее солнце зашло за мечеть, в Россию уехал Кобзон. Он пел нам Высоцкого и поправлял свой потом облитый парик. А мы подпевали, когда ты упал со скал, я заплакал, старик.

и гроб, останки несли хоронить. А там у развилки примята трава, и в ней муравейник-патрон.

0: Иногда мне кажется, что я не выживу здесь и сорвусь. Но откуда-то берутся силы. Это, наверное, потому, что у меня есть ты.
1: А я мысли свои, как окурки, тушу. Третьи сутки я в буре, уже зависаю. И в барак возвращаться никак не спешу. Я по сучьему шепоту здесь

вынырнуть бы чуть-чуть, поломать может жизнь, это да, но не всех удается согнать.

одну, только пайку. Холод крепкого объятия ночью берет и ныряет за точкой меж ребер под майку.

Дождь в окно постучит, это я. Ведь когда-то же кончится срок.

Ты не плачь, дорогая моя. И пока языка

Ты не плачь, дорогая моя. И пока языка это так,

помолчи просто так. Помолчим о пропавших друзьях, помолчим добрым словом о них, и представим, как будто на днях в этот вторник

0: пошли 40 дней продавать за рубли.
1: Вот и нету его,

Вот и все, это было вчера. Наша тайна с тобой оказалась напрасной. И последнюю ночь я не спал до утра. Я прощался с тобой, говоря тебе здравствуй. Вот и все, это было вчера. Вот и все, это было вчера. А хотел я бы смог без причины остаться. Свет в прихожей горит,

вот и все. Это было вчера. Вот и все. Это было вчера. Словно сладостный сон, ни на что

значит. Вот и все, ничего не вернешь. Вот и все, пожелтела лес.

и зимы с летами ни разу не менялись. 6 лет промчались, как шальные поезда, с тех пор, как мы с Андрюхой утречком расстались.

белых полушалках, объяты все январским сном, а у меня в косынке алой горит рябина под окном. Огонь волшебный излучая зиму и лето.

не теряй. И я все жду и жду кого-то, приговоренный у окна. И знать бы день тот или год тот, когда появится она. Не пропустить бы тех мгновений,

днях. Не вернулся все равно. Это песня центровой красючки Нины Картинки, записанная со слов Тверской сводницы Клавки Помидорихи.

помахаешь мне рукой, улыбнешься, как всегда, и скажешь: здравствуй, здравствуй, добрая моя, здравствуй, милая моя, не надо печалить.

правит беспредел. Не один я посидел, думал о тебе, лишь тем и выжил,

понимаю твою грусть. Но ты ждешь, и я вернусь, а пока для нас печаль.

Посмотри в глаза моих слез, я не знаю, что нужно тебе. Возвращайся, еще ведь не поздно, по земле небесной.

0: снимать загар.
1: Без мужа пьяного уснуть.
2: Его не нюхав перегар.
3: Спешит венца попить главбух. Он от бумаг своих опух. Он слишком много воровал.

тебе моя последняя любовь. Вложу в конверт чуть пожелтевший снимок. Наивный взгляд, приподнятая бровь.

0: Нет колокола.
1: Песня посвящается пацанам, которых с нами нет.
2: Ну что ты можешь предложить мне за любовь? Белье с Парижа, черный форт и украшения, подарки к праздникам и телефон без слов.

за окном, как эти оперы в Ласкало ненавижу. Я помню, в школе все с тобой хотят дружить. Ты самый первый нам крутил Бахама, мама. Ты мог домой к себе на Витек пригласить, ходить в джинсах, ведь папа твой в обкоме замом. Тебя девчонки целовали на причмок за очень вкусные с орехами конфеты. Они красивые смотрели в потолок, дрожа от зависти, что было так заметно. Красавчик, ты мне рай и небо предлагал, но отказной кулон был в ящик с почтой брошен. Ты рай с Верочкой такие же давал, чтоб тем не вешали, какой же ты хороший. Ты в трех квартирах в Южном здесь и на Тверском решил размахом взять, деньгами побросаться, и хвастал даже, что с Иванычем знаком, и с почтарем однажды ездил развлекаться. Ну что ты можешь предложить мне за любовь? Белье с Парижа, черный форт и украшения.

туман в Петербурге, в Москве снег и стужа, в Твери жажды и маются так. С похмелья вся Соменка, площади южной, и на пролетарке сушняк. Водочку льем, водочку пьем, водочкой только живем.

только живем. С похмелья с утра пиво пенное лили Михалычу и парику. У синего нос был от пива весь синий. Серега, попей.

0: хитрый секрет. Поставьте себе в жопу с водкой клизму, и запаха нет, и в дуплет. Водочку льем, водочку пьем, водочкой только живем.
1: Как ни странно, но все же, по-моему, юность сгорела. Первый признак, что трезво о жизни я стал рассуждать. Кружит снег незадумчивый, легкий, пушистый и белый. Я тебе не смогу на всю улицу громко кричать. Даже глупости и сумасбродства навеки забыты. Я уже не смогу даже вспомнить о нашей любви. Помню только у дома цветы и окно приоткрыто. И от летней грозы по дорогам струятся ручьи. Как ни странно, сейчас это кажется горькой потерей.

юношей меня ты провожала, а теперь встречаешь старика. Юношей меня ты провожала, а теперь встречаешь

Мучила жара с дождями, а зимой морозец пробирал. Летом мучила жара с дождями, а зимой морозец пробирал.

позабуду пьяные невзгоды и для сердца что-нибудь спою. Позабуду

Опять пришла, и лучики тепла доверчиво глядят в мое окно. Опять защемит грудь, и в душу влезет грусть, по памяти пойдет

девочкой что-то давно любил. С той девочкой ушла, с той девочкой пришла. Забыть ее не хватит сил.

Там под окном ЗК проталина тонка, и все, что недолга, моя весна. Я радуюсь, что здесь, хоть это-то, но есть, как мне твоя любовь нужна.

И вот опять пришла красавица зима. Пушистый снег ложится снова на дома. И этот белый снег напомнил мне о том, о тех далеких днях, что были мы вдвоем. Я вспоминаю этот вечер, этот снег. Я вспоминаю твой веселый звонкий смех. Я вспоминаю ясную нежность твоих глаз. О, сколько подал я, чтоб с ними быть сейчас. И в той далекой, самой дальней стороне

первых дней любви. О, если б знала, как мне дороги они. И каждый год, когда приходит к нам зима, я вспоминаю о тебе, любовь моя.

Возле леса слышны стоны, буйный возглас вошь ядреный, неприличные рыдания, завывание на мужчин, лепет женский, причитания и сплошные обзывания, вследствие гнусного обмана, сплошь безвыгодных причин. Нынче май, ну а в апреле беспробудное веселье. Маша втюрилась по уши, ночь гуляя напролет, но любимый и желанный предал их любовь обману, испарился с продавщицей, а у Маши уж живот. Маша всех мужчин ругала, и тут женщин набежала, всех обманутых окрестных, с животами и с детьми. Вмиг наполнилась поляна жертв насилия и обмана. Сколько ж можно измываться над несчастными людьми? Смоят рухлявого орала та, что двойню нагуляла. Надо кончить с ними разом, чтобы

две жены одного мужа клялись верности зароком, мужиков не отбивать. Поносили гнусным словом и презрением суровым, но молчали проститутки, им на это наплевать. Бабы с копом порешили, мужиков мы так любили, хоть бы разик изменили, да охрипнем, если врем. Тут же разом все охрипли, кровь пошла без срока цикла. Даже мама-героиня не спаслась знаменье том. Все сипели и кряхтели, бабы мести захотели и пошли толпою глупой к Богу с жалобой большой, чтобы он мужей презренных к ним поставил на колени, а несчастных кротких женщин покровительствовал собой. У ворот в раю смятенье, прутся бабы без стеснения. На вратах большая надпись: если грешная войдет, у нее отсохнут груди, и мужей уже не будет, потому что эта дыра

решили и ворота в рай закрыли, в дань прельщения злого рока, всей запретной полосы. И толпа их поредела, это ж бабы, знамо дело. Без мужчин ведь стонет тело, и секс-шопов нету там. Кто уже назад вернулись, по два раза натянулись.

и зимы с летами ни разу не менялись. 6 лет промчались, как шальные поезда, с тех пор, как мы с Андрюхой утречком расстались.

что ты можешь предложить мне за любовь? Белье с Парижа, черный форт и украшения, подарки к праздникам и телефон без слов.

за окном, как эти оперы в Ласкало ненавижу. Я помню, в школе все с тобой хотят дружить. Ты самый первый нам крутил бахама-мама. Ты мог домой к себе на видик пригласить, ходить в джинсах, ведь папа твой в окоме замом. Тебя девчонки целовали на причмок за очень вкусные с орехами конфеты. Они красивые смотрели в потолок, дрожа от зависти, что было так заметно. Красавчик, ты мне рай и небо предлагал, но отказной кулон был в ящик с почтой брошен. Ты рай с Верочкой такие же давал, чтоб тем не вешали, какой же ты хороший. Ты в трех квартирах в Южном здесь и на Тверском решил размахом взять, деньгами побросаться, и хвастал даже, что с Иванычем знаком, и с почтарем однажды ездил развлекаться. Ну что ты можешь предложить мне за любовь? Белье в Париже, черный форт и украшения.

Не осуждай меня, мама. Я ведь только тем и жил, что знал, ты меня ждешь. Я знаю, ты плачешь вечерами и видишь сны, где я совсем еще маленький. Подкрадываюсь к тебе и закрываю твои глаза ладошками. Ты нарочно говоришь: «Отец, Татьянка!» Я смеюсь: «Нет, нет, не угадала!» Отцу с Танюхой привет. Деньги в конверте не шли, суки, все вынуть. Но я ж назло им вернусь, потому что ты меня

пишу, губами строчки трогаю, и по карте еду мысленно домой, самой близкою окольною дорогою. Я приеду на карете за тобой.

0: 40 струн он порвал под Тверской луной.
1: Когда песню нам пел, приходите в мой дом.
2: Злые люди пришли, наплевали на душу.
0: Был Есенин у нас, был у нас Михаил.

0: пошли 40 дней продавать за рубли.
1: Вот и нету его.

Сосед мой, как хлебнет вина, все говорит, война, война. И скольких жизней унесло и не сложилось. А день победы подойдет, наденет ордена и пьет. И плачет тихо, вспоминает, как им жилось. Как помнит мать черты лица и похоронку на отца. И как 16 убежал на фронт с Витюхой. Как Витька крикнул вперед за... И разорвала на глазах, охоронила незнакомая старуха. И как лежал в госпиталях, комбат как умер на руках. И как контузила в апреле под Берлином. Как в детстве змея запускал, войну с мальчишками играл. И как зимой крючком цеплялся за машины. Войну играл, как будто знал, подрос

Их очень мало, и штрафбат возвратилась. Он вспоминал, когда пришел, мать приготовила на стол 2 огурца соленых, сахар и горбушку. Как плакала в пустой рукав и все смотрела, губы сжав, как он одной рукой пил из отцовской кружки. Потом пришла Витюхи мать, и Витьку стали

0: звонят колокола.
1: Песня посвящается пацанам, которых с нами нет.

Господи, дай сил пройти этот путь до конца, с верой в душе и сердце. Ты же знаешь, как бывает.

многих я здесь узнал, с многими я на «ты». Будет базар, вокзал, женщины и цветы. Любочка, нам коньяк, если Дербент, то пусть. А из закуски так, да что-нибудь на свой вкус. Вижу, и ты пришла, да ищешь меня не там. Девочкой ты была, стала такой, мадам. Все, господа, я сдал, слабость прошу простить. А где я любовь искал, да было ли кого любить? В сердце засела грусть, да где вы мои года? Дали ноги в грудь, та же все, как всегда. Жалко, конечно, что ж, время пришло сидеть. Годы уж не вернешь, а можно о них попеть. Ты не своди с ума, а пригласи на вальс. Душка, тут женщин тьма, а я хочу только вас. И вот мы танцуем вальс, а сердце так и стучит. А Вова сказал, для вас оркестр все повторит. И вот мы танцуем вальс, я чувствую твою грудь. Вова, прошу.

0: снега не боялись мы его.
1: Спасибо, друзья. Сейчас вальс под названием «Падал снег». Это было очень давно, а может быть даже и не было, но я помню, снег падал на ладони, таял, падал снег.

в городском саду. В каждом есть свой секрет, да трудно в душе прочесть. Есть оно счастье, нет, да где-то, наверное, есть. И вот улетела грусть, в прошлом она уже есть.

0: 40 струн он порвал под Тверской луной,
1: когда песню нам пел.

идущий на меня, и не сдавливай грудь, я устал и обмяк, и чуть-чуть, только самую малость.

белый тюль отдает желтизной. И засалена дверь, как руками берутся, когда сюда прутся толпы.

Эти слезы, заплаканный взгляд, это имя не рядом со мной. Мне никак возвратиться назад, мне никак не с цветами весной. Эта боль не пускает к другой, эту боль невозможно прогнать. Ведь с тех пор, как расстались с тобой, не прийти, ни письма написать. А где-то там

оставив боль. Я колол ее имя навек, я ей столько стихов посвятил. Мою боль засыпал белый снег, я ей сердце

Мне никак к ней с букетом цветов, мне никак, только плачет душа. А где-то там так долго падал снег, и летний дождь сменяет лес.

Не осуждай меня, мама. Я ведь только тем и жил, что знал, ты меня ждешь. Я знаю, ты плачешь вечерами и видишь сны, где я совсем еще маленький. Подкрадываюсь к тебе и закрываю твои глаза ладошками. Ты нарочно говоришь: «Отец, Татьянка!» Я смеюсь: «Нет, нет, не угадала!» Отцу с Танюхой привет. Деньги в конверте не шли. Суки, все вынуть. Но я ж на зло им вернусь, потому что ты меня...

я пишу, губами строчки трогаю, и по карте еду мысленно домой, самый близкий.

знаю, и последнюю ночь я не спал до утра. Я прощался с тобой, говоря тебе здравствуй. Вот и все, это было вчера.

Не осуждай меня, мама. Я ведь только тем и жил, что знал, ты меня ждешь. Я знаю, ты плачешь вечерами и видишь сны, где я совсем еще маленький. Подкрадываюсь к тебе и закрываю твои глаза ладошками. Ты нарочно говоришь: «Отец, Татьянка!» Я смеюсь: «Нет, нет, не угадала!» Отцу с Танюхой привет. Деньги в конверте не шли. Суки все вынут. Но я ж назло им вернусь, потому что ты меня ждешь.

Я сегодня в церкви старой перед батюшкой стою, взгляд ловлю его усталый, как свеча в огне горю. Ведь пришел сегодня к Богу я покаяться в грехах. Хоть болит душа немного, только мне неведом страх.

воском. Я не в силах промолчать, совершать грехи так просто, но не просто искупать. Только батюшка ответил, кто сегодня без греха, кто сегодня чист и светел, кто душою не солгал. Свой нательный старый крестик я ни разу не снимал. От печали и болезней он не раз меня спасал. Ошибался, было дело, я не раз ходил с пути. Жизнь такая надоела, святый Господь.

Мы продолжаем наш концерт. Следующая песня носит название «Селигер». Селигер – это озеро в Тверской губернии. Там начинается великая русская река Волга. Селигер.

вода, отдыхающие в селигере плескались. На мостике лодочник в тельнике трубку курил.

ласково, будто бы что-то хотела сказать. Во мне пробудились и чувства, уснувшие прежде. Я думал, уже никого не смогу так желать.

забила ключом, утолила мне жажду души. Плечу прикоснулась, прижалась и поцеловала. А если сердилась, то что же окурки тушил? Влад, со скрипочкой партию на баяне, да, я?

0: рано утром, и очень не хочется мне открывать своих глаз. Играла вода под веслом голубым перламутром.
1: Помнишь, мы были вдвоем.
0: Прости, я все это забыл, а вот вспомнил сейчас. А вот вспомнил сейчас.

Без перспективы, без добра, я в тырь въезжаю со двора, как говорится, исключительно по блату. Я на Гагарина коптел, пока с летах шил и корпел, но я твердил, что я ни в чем не виноват.

Помню все сполна, еще настанут времена. О, кабы знать, что среди нас стукач нашелся. Я никогда не пасовал, я или пан, или пропал. Я жизнь тюремную торчал от малолетки. Начальник колет, дело шьет, но ну попробуй его дает. Концы с концами не сведет, а птичка в клетке. Я помню, первый раз торчал, на всю катушку отмотал. Там познакомился с Витюхой, его был кореш. С бугром чайку не поделил, потом и сам в буграх ходил. Но если скажет поперек, с ним не поспоришь. Он на гитаре осыпух, сам Дольский так играть не мог. Но жаль, под вышку подкатил, все из-за бабы. А брали на моих глазах, я плакал, но Витек сказал: не надо, Жора, подожди процесс хотя бы. Судья закончил, охнул зал, а Витька спел «Базар, вокзал». И до сих пор в глазах стоит его улыбка. Меня в наручниках вели, а только в камеру зашли. Я понял, что сейчас попались очень крепко.

многих я здесь узнал, с многими я на «ты». Будет базар, вокзал, женщины и цветы. Любочка, нам коньяк, если Дербент, то пусть. А из закуски так, да что-нибудь на свой вкус. Вижу, и ты пришла, да ищешь меня не там. Девочкой ты была, стала такой мадам. Все, господа, я сдал, слабость прошу простить. А где я любовь искал, да было ли кого любить? В сердце засела грусть, да где вы мои года? Дали ноги в грудь, та же все, как всегда. Жалко, конечно, что ж, время пришло сидеть. Годы уж не вернешь, а можно о них попеть. Ты не своди с ума, а пригласи на вальс. Душка, тут женщин тьма, а я хочу только вас. И вот мы танцуем вальс, а сердце так и стучит. А Вова сказал, для вас оркестр все

Да въехал с похмелья с моста в нефтебазу, а форт на ремонте стоит. Водочку льем, водочку пьем, водочку пьем.

0: Включите кассету, прокрутим немножко. Там круг свои песни поет. Вы круга не знаете, гляньте в окошко. Он сам в этой будке и пьет.
1: Водочку льем, водочку пьем.

водочку пьем, водочкой только живем. Туман в Петербурге, в Москве снег и стужа, в Твери жажда и маются так. С похмелья вся Соменка, площадь Южной и на пролетарке сушняк. Водочку льем, водочку пьем, водочкой только живем. Водочку льем, водочку пьем, водочку пьем.

Вот и все, это было вчера. Наша тайна с тобой оказалась напрасной. И последнюю ночь я не спал до утра. Я прощался с тобой, говоря тебе здравствуй. Вот и все, это было вчера. Вот и все, это было вчера. А хотел я бы смог без причины остаться. Свет в прихожей горит,

вот и все. Это было вчера. Вот и все. Это было вчера. Словно сладостный сон, ни на что.

и зимы с летами ни разу не менялись. 6 лет промчались, как шальные поезда, с тех пор, как мы с Андрюхой утречком расстались.

пистолетом, а теперь съешь и греком. Под пиво слушают альбом «Жираф Лимон». Над дверью падает звезда, красиво, золотым хвостом. Ой, спеши, жила

Чем живешь, Россия, мать? И о чем печалишься? Неужели бес в ребро? Нынче на сносях. Был ведь в очереди крик: разойдись, товарищи! Маша, чек не пробивай! Все, Россия вся! Что случилось, в чем дела? Рты разинув, бдели увысь. Что же, кроме партии, неким воспитать? Да что же так, уродины? Все поэты вывелись, и Володю вовремя не могли принять.

вроде вместе ехали. А тем, кто вышел с поезда, как аукнулось со сцены, кликнулось потом. А сегодня утром встал, вроде легче дышится, вроде меньше стал живот и легок на подъем. То ли бросил я курить, то ли пахнет вишнями, то ли землю освежило золотым.

Погибают пацаны утром солнечным, когда все вокруг живет, пробуждается, когда как слеза роса струйкой тонкою по траве и по цветам разливается. Когда птицы запоют песни звонкие, и влюбленный, проснувшись, целуется. Погибают пацаны утром солнечным.

крысочки. Мне на картинке, записанные со слов тверской сводницы, класски-помидорихи. Эх!

И вот опять пришла красавица зима. Пушистый снег ложится снова на дома. И этот белый снег напомнил мне о том, о тех далеких днях, что были мы вдвоем. Я вспоминаю этот вечер, этот снег. Я вспоминаю твой веселый звонкий смех. Я вспоминаю ясную нежность твоих глаз. О, сколько подал я, чтоб с ними быть сейчас. И в той далекой, самой дальней стороне

если б знала, как мне дороги они. И каждый год, когда приходит к нам зима, я вспоминаю о тебе, любовь моя.

Происшествие в Элисте скоро будет и у нас. Если заболеет СПИДом в нашей зоне пидорас, половина ж наших зэков до звонка не досидит, потому как в фонотеку вдруг залезет этот СПИД. Что же значит, и на зоне нам уже не отдохнуть, наш заборчик без разгона СПИДу тьфу перемахнуть. Даже прапорщик Степанов, хоть по шмону специал, обшмонал бы по карманам и ничего не отыскал. На свободе наши бляди в кабаках тусовки бьют, негры трахают их гадин и СПИДон передают. А какой-нибудь альфонсик после негров с ней бай-бай, сейф лохматый вскроет сводник и зона зэка принимай. Вон резак, щипач и бабник на Ефимова попал, после хилого араба с интербабой переспал. Но видать ему везуха, значит, под звездой рожден. Пей вино, гуляй, матюха, СПИДа нет, один сифон. Колыма одно спасение, да далекий Магадан. Я обмолился на коленях, чтоб перевели туда. Я надеюсь без последствий этот СПИД пересидеть. С медведями по соседству лучше жить, чем умереть. Вот и все, дела худые, это вам не Машку драть. Были кореши лихие, где их нынче отыскать? Срок отдали по этапу, член на петухов забит. Кто ж согласен воле хапать с тухлой вены?

0: Я б махнул сейчас стакан.
1: Если б мне поставили
0: ночью в церкви ни души, волки в поле воют.

Я сегодня в церкви старой перед батюшкой стою, взгляд ловлю его усталый, как свеча в огне горю. Ведь пришел сегодня к Богу я покаяться в грехах. Хоть болит душа немного, только мне неведом страх.

пахнет воском. Я не в силах промолчать. Совершать грехи так просто, но не просто искупать. Только батюшка ответил, кто сегодня без греха.

я ни разу не снимал. От печали и болезней он не раз меня спасал. Ошибался, было дело, я не раз ходил с пути. Жизнь такая надоела, святый Господь.

Было по лужанкам, объяты все январским сном. А у меня в косынке алой горит рябина под окном. Огонь волшебный излучая зиму и лето.

не теряй. Я все жду и жду кого-то, приговоренный у окна. И знать бы день тот или год тот, когда появится она. Не пропустить бы тех мгновений,

блестящем платье, в золоте и жемчугах, каблук на шпильке, а в руках букет из роз. Бардак молчит, а ты идешь вся на понтах. А помнишь, как тебе свои я розы нес? Когда в пустом трамвае ехали домой, полночный город замолкал и засыпал, как пахли почки, разбухавшие весной. Я от любых невзгод тебя оберегал, я каждый день тебя на зоне вспоминал. Мои мечты, быть может, сбудутся теперь, как на прощание тебя в щеку целовал. Ты улыбалась и захлопывала дверь. Как не хотелось мне, прощаясь, уходить, ах, сколько было нам с тобой прекрасных лет. Я не уходил, я ждал, чтоб посмотреть, когда ты в спальне у себя погасишь свет. А там у арки уже ждали молотнуть. Я мог дворами, но я через арку шел. Мне так хотелось по зубам им навернуть. Один из них сейчас ментом, такой козел. И я мочил его в той арке много раз. Он был всегда готов на разный западлях. Я ему со смаком бил под правый глаз и каждый вечер реставрировал синяк. Ты помнишь, как последний раз пришли в кабак, а там с ментами участковый отдыхал. Он только что заочно кончил свой юрфак. Он пьяный был, тебя на танец приглашал. Влюбился вождь цветная, к мамочке пошел, а дальше твой папаша вникнул, что к чему. За то, что этому менту в подъезде щелк, меня на 8 лет упрятали в тюрьму. И вот я здесь, ты через зал к столу идешь, не улыбнешься, все такая, а сколько зим. Тебе сегодня день рождения, ты цветешь, а я как фраер за бутылочкой один. И я пошлю с официантом, чтоб дал знать, маляву в строчку, не грусти и не скучай. Ты побежишь меня по столикам искать в блестящем платье, в жемчугах, девочка-парень.

А мне так не хочется долго глядеть на этот чужой горизонт. Палящее солнце зашло за мечеть, в Россию уехал Кобзон. Он пел нам Высоцкого и поправлял свой потом облитый парик. А мы подпевали, когда ты упал со скал, я заплакал, старик.

цинковый гроб, останки несли хоронить. А там у развилки примята трава, и в ней

строчки Нины Корченки, записанные со слов тверской сводницы Клавки Помидорихи. Эх,

знаю, и последнюю ночь я не спал до утра. Я прощался с тобой, говоря тебе здравствуй. Вот и все, это было вчера.

звонят колокола. Песня посвящается пацанам, которых с нами нет.

Не осуждай меня, мама. Я ведь только тем и жил, что знал, ты меня ждешь. Я знаю, ты плачешь вечерами и видишь сны, где я совсем еще маленький. Подкрадываюсь к тебе и закрываю твои глаза ладошками. Ты нарочно говоришь: «Отец, Татьянка!» Я смеюсь: «Нет, нет, не угадала!» Отцу с Танюхой привет. Деньги в конверте не шли, суки все вынут. Но я ж назло им вернусь, потому что ты меня ждешь.

Все было так, как в день последней встречи. Луна и звезды стали вдруг бледнее. В глазах поплыл зеленый пьяный вечер. Качаясь

Возле леса слышны стоны, буйный возглас вож ядреный, неприличные рыдания, завывание на мужчин, лепет женский, причитания и сплошные обзывания, вследствие гнусного обмана, сплошь безвыгодных причин. Нынче май, но в апреле беспробудное веселье. Маша втюрилась по уши, ночь гуляя напролет, но любимый и желанный предал их любовь обману, испарился с продавщицей, а у Маши уж живот. Маша всех мужчин ругала, и тут женщин набежала, всех обманутых окрестных, с животами и с детьми. Вмиг наполнилась поляна жертв насилия и обмана. Сколько ж можно измываться над несчастными людьми? Споня трухлявого орала та, что двойню нагуляла. Надо кончить с ними разом, чтобы

жены одного мужа клялись верности зароком, мужиков не отбивать. Поносили гнусным словом и презрением суровым, но молчали проститутки, им на это наплевать. Бабы скопом порешили, мужиков мы так любили, хоть бы разик изменили, да охрипнем, если врем. Тут же разом все охрипли, кровь пошла без срока цикла. Даже мама-героиня не спаслась знаменье том. Все сипели и кряхтели, бабы мести захотели и пошли толпою глупой к Богу с жалобой большой, чтобы он мужей презренных к ним поставил на колени, а несчастных кротких женщин покровительствовал собой. У ворот в раю смятенье, прутся бабы без стеснения. На вратах большая надпись, если грешная войдет, у нее отсохнут груди, и мужей уже не будет, потому что эта дырка

и ворот в рай закрыли. В дань прельщения злого рока, всей запретной полосы. И толпа их поредела, это ж бабы, знамо дело. Без мужчин ведь стонет тело, и секс-шопов нету там. Кто уже назад вернулись, вот в разы натянулись.

стою на крыльце, от прохлады трясусь. Зазнобило уже с каких пор, заплетаю опять, расплетаю косу, жуть, как хочется выйти на двор.

изумруды глаз. Прошедшая уже сама собой и сладкая, как будто первый раз.

и зимы с летами ни разу не менялись. 6 лет промчались, как шальные поезда, с тех пор, как мы с Андрюхой утречком расстались.

и зимы с летами ни разу не менялись. 6 лет промчались, как шальные поезда, с тех пор, как мы с Андрюхой утречком расстались. Как время мчалось на вальсующих конях, и грудь росла,

что ты можешь предложить мне за любовь. Белье с Парижа, черный форт и украшения, подарки к праздникам и телефон без слов.

за окном, как эти оперы в Ласкало ненавижу. Я помню, в школе все с тобой хотят дружить. Ты самый первый нам крутил Бахама, мама. Ты мог домой к себе на Витик пригласить, ходить в джинсах, ведь папа твой в окоме замом. Тебя девчонки целовали на причмок за очень вкусные с орехами конфеты. Они красивые смотрели в потолок, дрожа от зависти, что было так заметно. Красавчик, ты мне рай и небо предлагал, но отказной кулон был в ящик с почтой брошен. Ты рай с Верочкой такие же давал, чтоб тем не вешали, какой же ты хороший. Ты в трех квартирах в Южном здесь и на Тверском решил размахом взять, деньгами побросаться, и хвастал даже, что с Иванычем знаком. С почтарем однажды ездил развлекаться. Ну что ты можешь предложить мне за любовь? Белье с Парижа, черный форт и украшения.

И вот опять пришла красавица зима. Пушистый снег ложится снова на дома. И этот белый снег напомнил мне о том, о тех далеких днях, что были мы вдвоем. Я вспоминаю этот вечер, этот снег. Я вспоминаю твой веселый звонкий смех. Я вспоминаю ясную нежность твоих глаз. О, сколько подал я, чтоб с ними быть сейчас.

Забуду этих первых дней любви. О, если б знала, как мне дороги они. И каждый год, когда приходит к нам зима, я вспоминаю о тебе, любовь моя.

Как ни странно, но все же, по-моему, юность сгорела. Первый признак, что трезво о жизни я стал рассуждать. Кружит снег незадумчивый, легкий, пушистый и белый. Я тебе не смогу на всю улицу громко кричать. Даже глупости и сумасбродство навеки забыты. Я уже не смогу даже вспомнить о нашей любви. Помню только у дома цветы и окно приоткрыто. И от летней грозы по дорогам струятся ручьи. Как ни странно, сейчас это кажется

Сваты пришли к отцу, в деле сошлись вместе, значит, в покров к венцу. Так порешили с тестем,

в сердце под девичью грудь острый кинжал вонзила. Прощай же, любый мой,

Да въехал с похмелья с моста в нефтебазу, а порт на ремонте стоит. Водочку льем, водочку пьем, водочку пьем.

0: водочку пьем, водочкой только живем.
1: Купите кассету, прокрутим немножко, там круг свои песни поет. Вы круга не знаете, гляньте в окошко, он сам в этой будке и пьет.
0: Водочку льем, водочку пьем,

Соломенка, площадь Сиюжный, и на пролетарке сушняк. Водочку льем, водочку пьем, водочкой только живем. Водочку льем, водочку пьем, водочку пьем.

0: чай.
1: Милая моя, я здесь не только потому, что любил тебя, а потому, что завязал для тебя.

Я б махнул сейчас стакан. Если б мне поставили

блестящем платье, в золоте и жемчугах, каблук на шпильке, а в руках букет из роз. Бардак молчит, а ты идешь вся на понтах. А помнишь, как тебе свои я розы нес? Когда в пустом трамвае ехали домой, полночный город замолкал и засыпал. Как пахли почки, разбухавшие весной, я от любых невзгод тебя оберегал. Я каждый день тебя на зоне вспоминал. Мои мечты, быть может, сбудутся теперь. Как на прощание тебя в щеку целовал, ты улыбалась и захлопывала дверь. Как не хотелось мне, прощаясь, уходить. Ах, сколько было нам с тобой прекрасных лет. И я не уходил, я ждал, чтоб посмотреть, когда ты в спальне у себя погасишь свет. А там у арки уже ждали молотнуть. Я мог дворами, но я через арку шел. Мне так хотелось по зубам им навернуть. Один из них сейчас ментом, такой козел. А я мочил его в той арке много раз. Он был всегда готов на разный западляк. И я ему со смаком бил под правый глаз. И каждый вечер реставрировал синяк. Ты помнишь, как последний раз пришли в кабак? А там с ментами участковый отдыхал. Он только что заочно кончил свой юрфак. Он пьяный был, тебя на танец приглашал. Влюбился вождь цветная, к мамочке пошел. А дальше твой папаша вникнул, что к чему. За то, что этому менту в подъезде щелк, меня на 8 лет упрятали в тюрьму.

И вот я здесь, ты через зал к столу идешь. Не улыбнешься, не узнаешь, столько зим. Тебе сегодня день рождения, ты цветешь, а я как фраер за бутылочкой один. И я послал с официантом, чтоб дал знать маляву в строчку: не грусти и не скучай. Ты побежишь меня по столикам искать в блестящем платье, в жемчугах, девочка, парень.

А мне так не хочется долго глядеть на этот чужой горизонт. Палящее солнце зашло за мечеть, в Россию уехал Кобзон. Он пел нам Высоцкого и поправлял свой потом облитый парик. А мы подпевали, когда ты упал со скал, я заплакал, старик.

останки несли хоронить. А там у развилки примята трава, и в ней

Тишина, наши свечи зажжены вновь. Так приятно и мило, без лишних слов. Хоть печально, но эта печаль красива. Я давно так душою не отдыхал, взял гитару, мелодию написал. И слова, как с листа, хоть строчки, ложат.

Наши свечи зажжены вновь, так приятно и мило, без лишних слов. Хоть печально, но эта печаль красива. Если свечи потухнут, есть звезда, та, которая будет гореть всегда. Это вера, надежда.

и зимы с летами ни разу не менялись. 6 лет промчались, как шальные поезда, с тех пор, как мы с Андрюхой утречком расстались.

в сердце под девичью грудь острый кинжал вонзила. Прощай же, любый мой.

Следующая песня как раз написана по впечатлениям от встречи с одной своей старой знакомой, очень красивой девушкой, за которой бегала вся школа, и вдруг я ее увидела, она стоит около магазина в качестве синюхи. И вот тогда она еще смотрела на жизнь какими-то глазами потребителя, и как раз подходит под четверостишие. Интересы твои, ресторан и кровать. Сколько шика, какого же черта? И еще я скажу, ты дешевая, блядь. Да к тому же не первого сорта. Трутся возле бюста

что устал и хочешь спать. И давно приелся запах незнакомых рук. Женщина в постели, на столе окурки, рядом новый пьяный друг. Она станет утро, снова поплетешься ждать вечернего.

девочку. Жизнь твоя такая, без остатка вся пройдет. Девочки-плутовки трутся у чужих столов. Но облом на даче, рваные матрасы, и свободных нет углов.

улыбаясь пьяно, падает на плечи, словно с ней давно знаком. А ведь когда-то в школе ты училась на отлично, а сейчас живешь свинцом

я пишу, губами строчки трогаю, и по карте еду мысленно домой, самой близкою окольною дорогою я приеду на карете за тобой.

что ни в сказке не набрать, не описать. Меня мама брала в баню на Советской. И давай меня тереть и отмывать. Я ж дурак тогда кричал и дрыгал ножкой, кулачками глазки тер и не смотрел, как маме.

В Россию уехал Кобзон. Он пел нам Высоцкого и поправлял свой потом облитый парик. А мы подпевали, когда ты упал со скал, я заплакал, старик.

гроб, останки несли хоронить. А там у развилки примята трава, и в ней муравейник-патрон.

чудо глаз. Прошедшая уже сама собой, и сладкая, как будто первый раз.

послушай лучше, девочка, сюда. С огнем играешь, лярва, ветер дразнишь. Что орки не прощают?

0: 40 струн он порвал под Тверской луной.
1: Когда песню нам пел, приходи.

А мне так не хочется долго глядеть на этот чужой горизонт. Палящее солнце зашло за мечеть, в Россию уехал Кобзон.

цинковый гроб, останки несли хоронить. А там у развилки примята трава, и в ней

Не осуждай меня, мама. Я ведь только тем и жил, что знал, ты меня ждешь. Я знаю, ты плачешь вечерами и видишь сны, где я совсем еще маленький. Подкрадываюсь к тебе и закрываю твои глаза ладошками. Ты нарочно говоришь: «Отец, Татьянка!» Я смеюсь: «Нет, нет, не угадала!» Отцу с Танюхой привет. Деньги в конверте не шли. Суки все вынут. Но я ж назло им вернусь, потому что ты меня ждешь.

Алябин, придя на свидание, я розы тебе подарил. Какой ты казалась серьезной, качала в ответ –

милая моя, я здесь не только потому, что любил тебя, а потому, что завязал для тебя.

0: Иногда мне кажется, что я не выживу здесь и сорвусь. Но откуда-то берутся силы. Это, наверное, потому, что у меня есть ты.
1: А я мысли свои, как окурки, тушу. Третьи сутки я в буре, уже зависаю. И в барак возвращаться никак не спешу. Я по сучьему шепоту здесь

одну только пайку. Холод крепкого объятия ночью берет и ныряет за точкой меж ребер.

Дождь в окно постучит, это я. Ведь когда-то же кончится срок.

Ты не плачь, дорогая моя. И пока языка

плачь, дорогая моя. И пока языка это так.

улыбнешься, как всегда, и крикнешь: «Здравствуй! Здравствуй, добрая моя! Здравствуй, милая моя!»

аккорд. Еле струны дрожат на гитаре, молчит фортепиано, оборвана флейта, вы песня. Мне сами собой наиграли о том, что я раньше не знал вас, жалею, вы дождь, промочивший бродягу до нитки, вы солнце, которое тут же согреет струна. У Паганини на скрипке вы мед, от которого быстро пьянеет мадам. Без вас убого убранство, мадам,

проснуться, вы роза в парижском изысканном стиле, вы плен, из которого мне не вернуться, вы ветер, такой долгожданный приштиль.

эйфории. На асфальте вас дети рисуют Монше, как вы на королеву похожи, мадам,

Помню, как счастливым голопузом в детстве, что ни в сказке не набрать, не описать. Меня мама брала в баню на Советской, и давай меня тереть и отмывать. Я ж...

помню, как счастливым голопузом в детстве, что ни в сказке не набрать, не описать. Меня мама брала в баню на Советской, и давай меня тереть и отмывать. Я ж дурак тогда кричал и дрыгал ножкой, кулачками глазки тер и не смотрел. Как

Происшествие в Элисте скоро будет и у нас. Если заболеет СПИДом в нашей зоне пидорас, половина ж наших зэков до звонка не досидит, потому как в фонотеку вдруг залезет этот СПИД. Что же значит, и на зоне нам уже не отдохнуть, наш заборчик без разгона СПИДу тьфу перемахнуть. Даже прапорщик Степанов, хоть по шмону специал, обшмонал бы по карманам и ничего не отыскал. На свободе наши бляди в кабаках тусовки бьют, негры трахают их гадин и СПИДон передают. А какой-нибудь альфонсик после негров с ней бай-бай, сейф лохматый вскроет сводник и зона зэка принимай. Вон резак, щипач и бабник на Ефимова попал, после хилого араба с интербабой переспал. Но видать ему везуха, значит, под звездой рожден. Пей вино, гуляй, матюха, СПИДа нет, один сифон. Колыма одно спасение, да далекий Магадан. Я б молился на коленях, чтоб перевели туда. Я надеюсь без последствий этот СПИД пересидеть. С медведями по соседству лучше жить, чем умереть. Вот и все, дела худые, это вам не Машку драть. Были кореши лихие, где их нынче отыскать? Срок отдали по этапу, член на петухов забит. Кто ж согласен воли хапать с тухлой вены?

У цветочного киоска не задержится никто. Все спешат, не замечая красоты. Продавщица курит приму и, закутавшись в пальто, пиво пьет и молча смотрит на цветы. С болью где-то там в сознании пролетают ночи дни.

и за них курят план, а эта память не излечит, что когда-то она первою красавицей была, омут глаз ее не ведал глубины. И когда она по улице на туфельках плыла, пропадала смелость даже у шпаны.

Ведь во сне играет парень на гитаре о любви юной девочки, которой не вернуть. Юной девочке

смелость даже у шпаны. И когда она по улице с подружками плыла, пропадала смелость даже у шпаны.

У каких ворот откроют замки, и каких петель несмазанный скрип, мне вернут свободу с легкой руки. Я запомню навсегда этот миг. Черной скатертью на стол ляжет ночь, мягким веером махнет мне листва, и березка, пятилетняя дочь, не заметит.

0: Кто за какой-то миг всю жизнь изменит, кто за какой-то день вдруг постарел.
1: Лишь тот узнает, что такое воля, кто выл по-волчьи в четырех стенах, кто, задыхаясь,

0: нам грешным свобода, как воздух, нужна.
1: Ведь она, пацаны, как и

Не хочется в неволе умирать, а ветер вдаль уносит караваны, и птицы могут в небе погибать.

У цветочного киоска не задержится никто. Все спешат, не замечая красоты. Продавщица курит приму и, закутавшись в пальто, пиво пьет и молча смотрит на цветы. С болью где-то там в сознании пролетают ночи, дни.

красавицей была. Омут глаз ее не ведал глубины. И когда она по улице на туфельках плыла, пропадала смелость даже у шпаны.

Ведь во сне играет парень на гитаре о любви юной девочки, которой не вернуть. Юной девочке

Возле леса слышны стоны, буйный возглас вож ядреный, неприличные рыдания, завывание на мужчин, лепет женский, причитания и сплошные обзывания, вследствие гнусного обмана, сплошь безвыгодных причин. Нынче май, но в апреле беспробудное веселье. Маша втюрилась по уши, ночь гуляя напролет, но любимый и желанный предал их любовь обману, испарился с продавщицей, а у Маши уж живот. Маша всех мужчин ругала, и тут женщин набежала, всех обманутых окрестных, с животами и с детьми. Вмиг наполнилась поляна жертв насилия и обмана. Сколько ж можно измываться над несчастными людьми? Споня трухлявого орала та, что двойню нагуляла. Надо кончить с ними разом, чтобы знать,

мужа, клялись верности зароком, мужиков не отбивать. Поносили гнусным словом и презрением суровым, но молчали проститутки, им на это наплевать. Бабы с копом порешили, мужиков мы так любили, хоть бы разик изменили, да охрипнем, если врем. Тут же разом все охрипли, кровь пошла без срока цикла. Даже мама-героиня не спаслась знаменье том. Все сипели и кряхтели, бабы мести захотели и пошли толпою глупой к Богу с жалобой большой, чтобы он мужей презренных к ним поставил на колени, а несчастных кротких женщин покровительствовал собой. У ворот в раю смятенье, прутся бабы без стеснения. На вратах большая надпись: «Если грешная войдет,

Вот и все, это было вчера. Наша тайна с тобой оказалась напрасной. И последнюю ночь я не спал до утра. Я прощался с тобой, говоря тебе здравствуй. Вот и все, это было вчера. Вот и все, это было вчера. А хотел я бы смог без причины остаться. Свет в прихожей горит,

вот и все. Это было вчера. Вот и все. Это было вчера. Словно сладостный сон, ни на что не

вот и все, ничего не вернешь. Вот и все, пожелтела листва,

Песня носит название «В Слободке». Имеется в виду Морозовская Слобода в городе Твери. Если вы по культуре томитесь и солидности ищет душа, вечерком по

бычок. Без побоев, без рук и насилия, так культурно с тобой обошлись. Грубым словом вас не поносили, вы же сами в штанишке пись-пись. И вот вы в новенькой сварочной куртке, как с иголочки профиль анфас.

По малявиям, придя на свидание, я розы тебе подарил. Какой ты казалась серьезной, качала в ответ –

чай! Милая моя, я здесь не только потому, что любил тебя, а потому, что завязал для тебя.

Чем живешь, Россия, мать? И о чем печалишься? Неужели бес в ребро? Нынче на сносях. Был ведь в очереди крик: разойдись, товарищи! Маше чек не пробивай! Все, Россия вся! Что случилось, в чем дела? Рты разинув, бдели увысь. Что же, кроме партии, неким воспитать? Да что же так, уродины? Все поэты вывелись, и Володю вовремя не могли принять.

вроде вместе ехали, а тем, кто вышел с поезда, как аукнулось со сцены, кликнулось потом. А сегодня утром встал, вроде легче дышится, вроде меньше стал живот и легок на подъем. То ли бросил я курить, то ли пахнет вишнями, то ли землю освежило золотым.

0: 40 струн он порвал под Тверской луной.
1: Когда песню нам пел, приходите в мой дом.
2: Злые люди пришли,

блестящем платье, в золоте и жемчугах. Каблук на шпильке, а в руках букет из роз. Бардак молчит, а ты идешь вся на понтах. А помнишь, как тебе свои я розы нес? Когда в пустом трамвае ехали домой, полночный город замолкал и засыпал. Как пахли почки, разбухавшие весной, я от любых невзгод тебя оберегал. Я каждый день тебя на зоне вспоминал. Мои мечты, быть может, сбудутся теперь, как на прощание тебя в щеку целовал. Ты улыбалась и захлопывала дверь. Как не хотелось мне, прощаясь, уходить. Ах, сколько было нам с тобой прекрасных лет. Я не уходил, я ждал, чтоб посмотреть, когда ты в спальне у себя погасишь свет. А там у арки уже ждали молотнуть. Я мог дворами, но я через арку шел. Мне так хотелось по зубам им навернуть. Один из них сейчас ментом, такой козел. И я мочил его в той арке много раз. Он был всегда готов на разный западлях. Я ему со смаком бил под правый глаз. И каждый вечер реставрировал синяк. Ты помнишь, как последний раз пришли в кабак? А там с ментами участковый отдыхал. Он только что заочно кончил свой юрфак. Он пьяный был, тебя на танец приглашал. Влюбился вождь цветная, к мамочке пошел. А дальше твой папаша вникнул, что к чему. За то, что этому менту в подъезде щелк. Меня на 8 лет упрятали в тюрьму. И вот я здесь, ты через зал к столу идешь. Не улыбнешься, все такая, а сколько зим. Тебе сегодня день рождения, ты цветешь. А я как фраер за бутылочкой один. И я пошлю с официантом, чтоб дал знать, маляву в строчку, не грусти и не скучай. Ты побежишь меня по столикам искать. В блестящем платье, в жемчугах, девочка-парень.

Посмотри в глаза моих слезы, я не знаю, что нужно тебе. Возвращайся, еще ведь не поздно, по земле небесной.

Следующая песня как раз написана по впечатлениям от встречи с одной своей старой знакомой, очень красивой девушкой, за которой бегала вся школа, и вдруг я ее увидел, она стоит около магазина в качестве синюхи. И вот тогда она еще смотрела на жизнь какими-то глазами потребителя, и как раз подходит под четверостишие. Интересы твои, ресторан и кровать. Сколько шика, какого же черта? И еще я скажу, ты дешевая блядь. Да к тому же не первого сорта. Трутся возле бюста

что устал и хочешь спать. И давно приелся запах незнакомых рук. Женщина в постели, на столе окурки, рядом новый

именем подруги снова назовешься, как скользнет к груди рука с грубыми словами.

жизнь твоя такая, без остатка вся пройдет. Девочки-плутовки трутся у чужих столов, но облом на даче, рваные матрасы, и свободных нет углов.

улыбаясь пьяно, падает на плечи, словно с ней давно знаком. А ведь когда-то в школе ты училась на отлично, а сейчас живешь

судьба, какая-то старая боль. И месяц окликнул и тихо позвал: пойдем погуляем с тобой. И в памяти всплыли забытые песни и скромный родительский стол, где в праздники наши сидели все вместе. Все вместе, никто не ушел. И близится он, одиночество вечер, уже не забыть никогда ту с первой любовью далекую встречу, одно для меня навсегда.

Все было так, как в день последней встречи. Луна и звезды стали вдруг бледнее. В глазах поплыл зеленый пьяный вечер, качая

Пусти меня ты, мама, пусти меня, родная. Пусти, ведь мне идти пора. В лазурном шум и песни, и там братва гуляет, и не мешает мусора. В лазурном шум и песни, и там братва гуляет, и не мешают мусора.

они со мною подпоют про наш любимый город, где выросли когда-то. Они со мною подпоют, они все отсидели.

Сережа, у нас ребята высший класс. Андрюха и Володя, Леха и Серега, у нас ребята высший класс. У нас такие ходят фартовые девчонки, они ж с ума меня сведут. И с плеч в чулочках ноги разрезы на юбчонках, и на край света уведут. И с плеч в чулочках ноги разрезы на юбчонках, и на край света уведут. Я Тверь люблю как маму, люблю свой город детства. И нет России без Твери, Санкт-Петербурга, Тулы, Ростова и Смоленска, где по этапам нас везли. Санкт-Петербурга, Тулы, Ростова и Смоленска, где по этапам нас везли.

Я знаю вас, кто вы, а вы о том, кто я, не знаете. И вечер наш еще продлится, может, до утра. Вы так милы, вам не понять, кто я. Вы только одного желаете, чтоб вас не замели в моей кровати мусора. Вы непростая, блядь, и пользуетесь высшим спросом. Привыкли масло есть, но перестройка, снят отец. Как тяжело, и в очередь, как все. А так, как все, увы, непросто. Как скажет мой друган Андрюха, это же пиздец. Вы думали потом, поймаете иголкой в жопу буржуя-дурака, и вы, богатая мадам, прощай, союз, но первый же буржуй вам столько дал, что глаз захлопал. И вы решили так, с деньгами здесь верней, чем там. Костюмчик, что на мне, один добряк привез с Парижа, а я ему взамен тверского ПШО. Кора почти навьё, на пугале висел, так я как год ворон не вижу. Теперь надоедят, закаркают теперь с утра. У вас три языка в Арсюхе и фигура феи, и телефончик ваш хранит Нью-Йорк, Париж и Рим. Там ценят вас, а я на 30 лет три ходки за гоп-стоп имею. Мы с вами далеки, хотя сейчас вдвоем сидим. Я утром вам скажу, кто я, на всю махнув рукою. А вы расплачетесь и скажете: не уходи, я вас пойму. Вам хочется любви, детей, семейного покоя. И некому сказать все то, о чем болит в груди. Я понимаю вас, мне тоже хочется покоя. Но выбраны пути, и долго нам по ним.

Был вечер так тих, и волны наполнены грустью. Играл где-то в

пусто. Сидела мадам и скучала в беседке одна. А наш Моровихер, красавец фартового вида,

лет кольцо и прикиды, подумала она, этот вечер пробудет со мной. В беседку зашел и просил по-французски пардона.

телефоном, что если бы шел он, она бы умерла от тоски. Она же плыла и все нюхала белую розу. На море глядя через модный голландский лорнет,

читать за Шекспира сонет. Мы с вами пойдем до заката, что на горизонте. Оттуда плывут серебряные облака.

который сжимает нежная с перстнем рука. И дождик пошел, но им сухо в беседке под крышей.

что зовет на часок, это клюнул клиент. Зовет и молит: проводите до дома, мне плохо.

Дедуха, но вор ее пас. Он крутил на Твери не таких. Зовет у входа в отель на цирных швейцар и прислал.

зашептали на ушко друг другу. Красивый, богатый, он умница, просто шармон. Зашли в номера, и раскладка на высшую пробу. Одной рукой он ласкал ее пухлой скидня.

между ваш Паганини слабак. В окне лунный свет, на кровати мадамка приплыла. В ракитном кусту кузнечик на скрипке играл, и губы ее шептали в бреду: милый, милый. А милый уже на малине понты прошивал. Прошел где-то год, и спалили вора под Ростовом.

Мертвой спалили волки. Сколько мне о свободе мечтать. Сидел Писарчук, на бумаге калякал до знания. Она как вошла, так без чувства прижалась к стене. Он кинулся к ней, поднял на руки, как в то свидание. Легавым сказал: раскалюсь, только чтоб не при ней. Она же в ответ обняла его сильную шею, прижала к груди, прошептала: «Ай, мене шермон, мерси за работу, поймали, но я сожалею. Увы, господа, но тот вор — это вовсе не он».

Вот и все, это было вчера. Наша тайна с тобой оказалась напрасной. И последнюю ночь я не спал до утра. Я прощался с тобой, говоря тебе здравствуй. Вот и все, это было вчера. Вот и все, это было вчера. А хотел я бы смог без причины остаться. Свет в прихожей горит,

Вот и все. Это было вчера. Вот и все. Это было вчера. Словно сладостный сон, ни на что

0: Михаил Круг.
1: Солистка группы «Попутчик» Светлана Тернова.
2: И песня.
3: Давай.
4: Поговорим.

0: поговорим. Хоть знаю я и ты, что все слова давно в душе перегорели, но в памяти моей,
1: и в памяти моей
0: так много теплоты,
1: так много теплоты.
0: Я помню, мы с тобой глаза в глаза глядели. Я думаю,

твою. Я помню слово в слово, как будто ты мне снова сказала

слава нам. Мы писали огромными буквами, вырубая в тайгу слово вам. Нам не надо в мороз теплых валенок,

У цветочного киоска не задержится никто. Все спешат, не замечая красоты. Продавщица курит приму и, закутавшись в пальто, пиво пьет и молча смотрит на цветы. С болью где-то там в сознании пролетают ночи дни, и сутулил героиня

красавицей была. Омут глаз ее не ведал глубины. И когда она по улице на туфельках плыла, пропадала смелость даже у шпаны.

Ведь во сне играет парень на гитаре о любви юной девочки, которой не вернуть. Юной девочке

Я сегодня в церкви старой перед батюшкой стою, взгляд ловлю его усталый, как свеча в огне горю. Ведь пришел сегодня к Богу я покаяться в грехах. Хоть болит душа немного, только мне неведом страх.

пахнет воском, я не в силах промолчать. Совершать грехи так просто, но не просто искупать. Только батюшка ответил, кто сегодня без греха, кто сегодня чист и светел, кто душою не солгал. Свой нательный старый крестик я ни разу не снимал. От печали и болезней он не раз меня спасал. Ошибался, было дело, я не раз ходил с пути. Жизнь такая надоела, святый Господь.

не дыши на меня и не сдавливай грудь. Я устал и обмяк, и чуть-чуть, только самую малость.

душа так болит, что с тобой нас разлучат годы. Бездорожье на сотни верст нас разделит река без брода, на которой не сыщет.

Сосед мой, как хлебнет вина, все говорит, война, война. И скольких жизней унесло и не сложилось. А день победы подойдет, наденет ордена и пьет. И плачет тихо, вспоминает, как им жилось. Как помнит мать черты лица и похоронку на отца. И как 16 убежал на фронт с Витюхой. Как Витька крикнул вперед за... И разорвала на глазах, охоронила незнакомая старуха. И как лежал в госпиталях, комбат как умер на руках. И как контузила в апреле под Берлином. Как в детстве змея запускал, войну с мальчишками играл. И как зимой крючком цеплялся за машины. Войну играл, как будто знал, подрос

отцовской кружке. Потом пришла Витюхи мать, и Витьку стали поминать, как ей отдал Витюхин старенький кисет. Она ушла домой в слезах, китет к груди рукой прижав, и все горел в ее огне полночный свет. И уложив его в кровать, всю ночь сидела рядом мать.

уж столько лет. Без руки ветеран сосед, и нафталином пахнут звезды и медали. Стоит у Волги обелиск, на батьку похоронный лист, и улыбается на фото главком Сталина.

изумруды глаз. Прошедшая уже сама собой, и сладкая, как будто первый раз.

Девчонка, платье шикаля Париж, колье на 600-й Мерседес. Пришла в кабак, Иосиф в нем завис.

крыши. Опускается и тише, тише звук аккордеона. Затихает шансонье.

Это было вчера. А хотел я бы смог без причины остаться. Свет в прихожей горит, в комнате полумрак. А ты ждешь, я приду и начну объясняться. Вот и все. Это было вчера. Вот и все. Ничего не вернешь. Осень, грустная осень, прости, я жалею. Мы расстались с тобой. Играл музыку дождь, и летела листва по зеленым аллеям. Вот и все, ничего не вернешь. Вот и все, это было вчера. Недопитый бокал недолюбленной ночи. Мы расстались с тобой. Играл музыку дождь. Мы расстались, а он ничего знать не хочет. Вот и все, ничего не вернешь.

Возле леса слышны стоны, буйный возглас вошь ядреный, неприличные рыдания, завывание на мужчин, лепет женский, причитания и сплошные обзывания, вследствие гнусного обмана, сплошь безвыгодных причин. Нынче май, ну а в апреле беспробудное веселье. Маша втюрилась по уши, ночь гуляя напролет, но любимый и желанный предал их любовь обману, испарился с продавщицей, а у Маши уж живот. Маша всех мужчин ругала, и тут женщин набежала, всех обманутых окрестных, с животами и с детьми. Вмиг наполнилась поляна жертв насилия и обмана. Сколько ж можно измываться над несчастными людьми? Смея трухлявого орала, та, что двойню нагуляла, надо кончить с ними разом, чтобы

Жены одного мужа клялись верности зароком, мужиков не отбивать, поносили гнусным словом и презрением суровым, но молчали проститутки, им на это наплевать. Бабы скопом порешили, мужиков мы так любили, хоть бы разик изменили, да охрипнем, если врем. Тут же разом все охрипли, кровь пошла без срока цикла. Даже мама-героиня не спаслась знаменье том. Все сипели и кряхтели, бабы мести захотели и пошли толпою глупой к Богу с жалобой большой, чтобы он мужей презренных к ним поставил на колени, а несчастных кротких женщин покровительствовал собой. У ворот в раю смятенье, прутся бабы без стеснения. На вратах большая надпись, если грешная войдет, у нее отсохнут груди, и мужей уже не будет, потому что эта дырка

решили и ворота в рай закрыли. В дань прельщения злого рока, всей запретной полосы. И толпа их поредела, это ж бабы, знамо дело. Без мужчин ведь стонет тело, и секс-шопов нету там. Кто уже назад вернулись, по два раза натянулись.

А мне так не хочется долго глядеть на этот чужой горизонт. Палящее солнце зашло за мечеть, в Россию уехал Кобзон. Он пел нам Высоцкого и поправлял свой потом облитый парик. А мы подпевали, когда ты упал со скал, я заплакал, старик.

останки несли хоронить. А там у развилки примята трава, и в ней муравейник-патрон.

пуля пробила висок. И Колька кивнул головой. А мать ведь спросила: Николка, сынок, скажи, что вернешься

Эти слезы, заплаканный взгляд, это имя не рядом со мной. Мне никак возвратиться назад, мне никак к ней с цветами весной. Эта боль не пускает к другой, эту боль невозможно прогнать. Ведь с тех пор, как расстались с тобой, не прийти, ни письма написать.

Калифорнии. Я голов ее имя навек, я ей столько стихов посвятил. Мою боль засыпал белый снег,

Мне никак к ней с букетом цветов. Мне никак, только плачет душа. А где-то там так долго падал снег, и летний дождь сменяет лес.

Я б махнул сейчас стакан. Если б мне поставили ночью в церкви

юношей меня ты провожала, а теперь встречаешь старика. Юношей меня ты провожала, а теперь встречаешь старика. Мне писали, ты зарыт землею за печерой быстрою рекой, и с тех пор болит мое сердечко, обливаясь грустью и тоской. И с тех пор болит мое сердечко, обливаясь грустью

рекою, много мук и горя пережил. За пещерой быстрою рекою, много мук и

Мучила жара с дождями, а зимой морозец пробирал. Летом мучила жара с дождями, а зимой морозец пробирал.

позабуду пьяные невзгоды и для сердца что-нибудь спою. Позабуду пьяные невзгоды и для сердца что-нибудь спою.

Тебе моя последняя любовь. Вложу в конверт чуть пожелтевший снимок. Наивный взгляд, приподнятая бровь.

знал, что ограду лишь поставите. Принесете в дом ему цветы. Я стою на перепутье памяти. У холодной мраморной плиты. Сон не сон, а у театра плакали зрители премьеры не конца. А в толпе вампиры с вурдалаками. Верили.

карманах, ухмыляясь чуть-чуть. А Серега пойдет к нашей машине.

После третьей ходки такая песня. После третьей ходки вот беда. Нервным стал я и не по годам. Все по кичам, шизнякам, да шибал рога быкам, да магаданской вилкой по шнефтам.

Мама уж клоп терли в дверях, Андрюша, заходи, ты нам не помешал. Что там чик-чирикаешь на пот? Лярва, это кореш моего. Не криви, паскуда, пасть, знаю я всю вашу мазь. В стойло и на шконку он придет. Но вступился за нее щегол, на Андрюшу цыкнул ты, козел. Мол, покоцаны штрихи, жить не сможешь без клюки. Да майло схватил позорный волк.

как его жим-жим. Сам уже не рад, что подошел. Наши есть, пардон, а ваших нет. Мне Майлоку не авторитет. Так сказал щеглу Андрюха и заделал ему в ухо. Тот сложился, как велосипед.

какой-то бык колхозный, кемель на бок папироска, говорит, чтоб дрюня угостил. Я таких нахалов не видал. Тут Андрюха плюнул на пол, встал. Кулачищи у Андрюшки не пролазали в кадушку, дрюня беспредел не допускал. Бык, конечно, сделал стрекача, в глушаки наделал сикача. Он в тухляк без мыла лез, фраернулся так под пресс, коли ты у нас права качал.

Не осуждай меня, мама. Я ведь только тем и жил, что знал, ты меня ждешь. Я знаю, ты плачешь вечерами и видишь сны, где я совсем еще маленький. Подкрадываюсь к тебе и закрываю твои глаза ладошками. Ты нарочно говоришь: «Отец, Татьянка!» Я смеюсь: «Нет, нет, не угадала!» Отцу с Танюхой привет. Деньги в конверте не шли. Суки все вынут. Но я ж назло им вернусь, потому что ты меня ждешь.

прокурору зеленому слава. Леха в городе в бесте сидит. Есть у Лехи вино и есть лярвы, и покушать большой аппетит. Но не можно на улицу Лехи, ну а это ему как серпом. Свежесть лета почуя на вздохе, Леха ставни открыл вечерком.

и вскружила свобода немного. Он задумал пойти погулять, для Близзера прикинулся строго, взял наган, если что, пострелять. Лёху бабы безумно любили, в Лёхе был озорной огонек, и когда ему срок накрутили, с ним любая пошла бы на срок. Что ему там в башку залетело, девку в форме ментовской засек, как эсэсовка шла из отдела, что ты, Лёха, повяжут и срок. Вздумал Лёха её нашампурить, о, рисковая дурья башка, и сумел таки мозги запудрить, ей про звезды задвинул слишком.

проводил ту ворону до дома, комплименты развесил с умом, согласилась на стрелку кулема. Ох, понравился ей астроном. Приняла она, прихиляла она при параде, даже раньше на 10 минут. Ой, не смейтесь же вы, Бога ради, а то Леху сейчас заметут, и не узнаете, что бы дальше было. Леха долго не любит супонить, на пороге разинув свой рот. Телеш крикнул: смотри-ка, японец, Леха в гости ментовку ведет. Телеш ёкнул, внутри застонало. Он подумал, спалили менты. Не, ну тут что-то ему подсказало. Не, у этой ментовки цветы. Телеш ноги по-быстрому сделал, что-то Лехе напомнил про спид. А за Лехой уж хвост из отдела, шпик ментовский за Лехой следит. Поломалась для виду девица, но недолго разделась и легла. Леха сунул и в ванну помыться, и она его снова ждала. Распахнув на софе одеяло, она слышит за дверью шаги. Наконец-то, а то заскучала, в голове побежали круги. Кто бы видел ее удивление, опоровшись, как видимо, груш, в бронежилете, во всем снаряжении, руки вверх ей приказывал муж. Опер Рогов секунду подумал: пристрелить эту, блядь, или как? Но потом между ног смачно плюнул и сержанту заехал в шнапак. Тут же с ним, опустив автоматы, свои взгляды уставя на пол, из ОМОНа стояли ребята. Астроном огородом ушел. А если Леха задумал, что сделать, значит, сделает, что говорить. Не впервой огородами бегать, с детства Леха любил пошалить. А потом говорили ребята, Леха трипер, мол, где-то схватил, телеш сглазил. Все он виноватый, он ведь Лехе про спид говорил.

0: мне, эх, благодать, листочки распускаются.
1: Душа изволит полетать, во всех грехах покаяться.
0: Зовет душа, меня зовет,

Без перспективы, без добра, я в дверь вешаю со двора, как говорится, исключительно по блату. Я на Гагарина коптел, пока с летах шил и корпел, но я твердил, что я ни в чем не виноватый.

помню все сполна. Еще настанут времена, о, кабы знать, что среди нас стукач нашелся. Я никогда не пасовал, я или пан, или пропал. Я жизнь тюремную торчал от малолетки. Начальник колет, дело шьет, но ну попробуй его дает. Концы с концами не сведет, а птичка в клетке. Я помню, первый раз торчал, на всю катушку отмотал. Там познакомился с Витей.

поспоришь. Он на гитаре осыпок, сам Дольский так играть не мог, но жаль, под вышку подкатил все из-за бабы. Обрали на моих глазах, я плакал, но Витек сказал: не надо, Жора, подожди процесс хотя бы. Судья закончил, охнул зал, а Витька спел «Базар-вокзал», и до сих пор в глазах стоит его улыбка. Меня в наручниках вели, а только в камеру зашли, я понял, что сейчас попались очень крепко.

Что ж ты, фраер, сдал назад? Не по масти я тебе, ты смотри в мои глаза. Брось трепаться о судьбе,

зачем просто так? Помолчим о пропавших друзьях, помолчим добрым словом о них, и представим, как будто на днях в этот вторник

Пусть душа отдохнет от звонков, ключ в замке повернет тишина, и за печкой не слышно сверчков.

многих я здесь узнал, с многими я на «ты». Будет базар, вокзал, женщины и цветы. Любочка, нам коньяк, если Дербент, то пусть. А из закуски так, да что-нибудь на свой вкус. Вижу, и ты пришла, да ищешь меня не там. Девочкой ты была, стала такой мадам. Все, господа, я сдал, слабость прошу простить. А где я любовь искал, да было ли кого любить? В сердце засела грусть, где вы мои года? Дали ноги в грудь, та же все, как всегда. Жалко, конечно, что ж, время пришло сидеть. Годы уж не вернешь, а можно о них попеть. Ты не своди с ума, а пригласи на вальс. Душка, тут женщин тьма, а я хочу только вас. И вот мы танцуем вальс, а сердце так и стучит. А Вова сказал, для вас оркестр все повторит. И вот мы танцуем вальс, я чувствую твою грудь. Вова, прошу,

Обещали мне ништяк, браток, и дразнил тебя, ты плакала в платок, а пацаны кричали мне: ништяк, браток. Один раз, в тот, когда я заступился за тебя,

Эти слезы, заплаканный взгляд, это имя не рядом со мной. Мне никак возвратиться назад, мне никак к ней с цветами весной. Эта боль не пускает к другой, эту боль невозможно прогнать. Ведь с тех пор, как расстались с тобой, не прийти, ни письма написать.

оставив боль. Я колол ее имя навек, я ей столько стихов посвятил. Мою боль засыпал белый снег, я ей сердце

Мне никак к ней с букетом цветов. Мне никак, только плачет душа. А где-то там так долго падал снег, и летний дождь сменяет лес.

Но вот, сынок, мой порох отсырел. Ломлюсь на помеловку к центровой. Сегодня пьем и отдохнем от дел. Иду туда, где воля и покой.

Иду туда, где воля и покой. И не дай бог примеривать косяк. А если и придется погореть,

Северные злые лагеря. Хоть много я по жизни потерял, но знаю, я ее не прожил зря.

круговорот. Пригуби стаканчик, посоветуй, сбегать ли еще на силикат. Да, Колян, какое нынче лето, в перемерках все друзья сидят.

все назад просились, но отсос. Я не грубый Коля и не жадный, но когда ломаются при мне, извини, но я, ну ладно, ладно, просто я всегда так по весне. Помнишь, были годы, были бляди,

Я ему сорвал тогда погон. Это раньше было, а сегодня

0: поднять колокола.
1: Песня посвящается пацанам, которых с нами нет.
2: Рабочий точит чеколду, кому она нужна? Да ярко спьяну выдает быка.

Девчонка, платье шикаля Париж, колье на 600-й Мерседес. Пришла в кабак, Иосиф в нем завис.

Я сегодня в церкви старой перед батюшкой стою, взгляд ловлю его усталый, как свеча в огне горю. Ведь пришел сегодня к Богу я покаяться в грехах. Хоть болит душа немного, только мне неведом страх.

пахнет воском. Я не в силах промолчать. Совершать грехи так просто, но не просто искупать. Только батюшка ответил: кто сегодня без греха, кто сегодня чист и светел, кто душою не солгал. Свой нательный старый крестик я ни разу не снимал. От печали и болезней он не раз меня спасал. Ошибался, было дело, я не раз ходил с пути. Жизнь такая надоела, святый Господь.

юношей меня ты провожала, а теперь встречаешь старика. Юношей меня ты провожала, а теперь встречаешь

И с тех пор болит мое сердечко, обливаясь грустью и тоской. И с тех пор болит мое сердечко, обливаясь грустью

быстрою рекою. Много мук и горя пережил за пещерой быстрою рекою. Много мук и

Летом мучила жара с дождями, а зимой морозец пробирал. Летом мучила жара с дождями, а зимой морозец пробирал.

позабуду пьяные невзгоды и для сердца что-нибудь спою. Позабуду пьяные невзгоды и для сердца что-нибудь

предке подойдешь, помахаешь мне рукой, улыбнешься, как всегда, и скажешь: здравствуй, здравствуй, добрая моя, здравствуй, милая моя, не надо печали.

дождя, а может, слезы, слезы печали, а может, слезы

суки правят беспредел. Не один я посидел, думал о тебе, лишь тем и выжил,

понимаю твою грусть. Но ты ждешь, и я вернусь, а пока для нас печаль.

Не дыши на меня и не сдавливай грудь. Я устал и обмяк, и чуть-чуть, только самую малость.

вложу в конверт чуть пожелтевший снимок. Наивный взгляд, приподнятая бровь,

0: иногда мне кажется, что я не выживу здесь и сорвусь. Но откуда-то берутся силы. Это, наверное, потому, что у меня есть ты.
1: А я мысли свои, как окурки, тушу. Третьи сутки я в буре, уже зависаю. И в барак возвращаться никак не спешу. Я по сучьему шепоту здесь

только пайку. Холод крепкого объятия ночью берет и ныряет за точкой меж ребер.

Дождь в окно постучит, это я. Ведь когда-то же кончится срок.

чифернуть бы ништяк, да голяк. Ты не плачь, дорогая моя, и пока языка это так. Пар клубит изо рта.

Не плачь, дорогая моя. И пока языка это так.

Не осуждай меня, мама. Я ведь только тем и жил, что знал, ты меня ждешь. Я знаю, ты плачешь вечерами и видишь сны, где я совсем еще маленький. Подкрадываюсь к тебе и закрываю твои глаза ладошками. Ты нарочно говоришь: «Отец, Татьянка!» Я смеюсь: «Нет, нет, не угадала!» Отцу с Танюхой привет. Деньги в конверте не шли. Суки все вынут. Но я ж назло им вернусь, потому что ты меня ждешь.

0: за какой-то миг всю жизнь изменит, кто за какой-то день вдруг постарел.
1: Лишь тот узнает, что такое воля, кто выл по-волчьи в четырех стенах, кто, задыхаясь,

0: А нам грешным свобода, как воздух, нужна.
1: Ведь она, пацаны, как и

Свобода снится молодым и старым, не хочется в неволе умирать. А ветер вдаль уносит караваны, и птицы могут в небе погибать.

так болит, что с тобой нас разлучат годы. Бездорожье на сотни верст, нас разделит река без брода, на которой не сыщешь

провожала, а теперь встречаешь старика. Юношей меня ты провожала, а теперь встречаешь старика. Мне писали, ты зарыт землею, за печерой быстрою рекой. И с тех пор болит мое сердечко, обливаясь грустью и тоской. И с тех пор болит мое сердечко, обливаясь грустью и тоской.

много мук и горя пережил. За Печорой быстрою рекою много мук и

Летом мучила жара с дождями, а зимой морозец пробирал. Летом мучила жара с дождями, а зимой морозец пробирал.

позабуду пьяные невзгоды и для сердца что-нибудь спою. Позабуду пьяные невзгоды и для сердца что-нибудь спою.

нежно гладишь теплой рукой. Письмо мое последнее к тебе. Письмо мое нечастое домой. И думаешь, наверное, о судьбе. Ты думаешь, как встретимся опять. Я, как всегда, куплю тебе цветы. Я знаю, мама, ты устала ждать. А ждать меня

за слезы твои, милая моя. За письма под подушкой в три строки, за сына своего прости меня, за приговоры в большем от руки, за праздники на кухне у плиты, посылку с перевесом в 300 грамм, которую не приняли менты, и за маляву тайную друзьям.

погибают пацаны утром солнечным, когда все вокруг живет, пробуждается, когда как слеза роса струйкой тонкою по траве и по цветам разливается. Когда птицы запоют песни звонкие, и влюбленный, проснувшись, целуется. Погибают пацаны утром солнечным,

0: Иногда мне кажется, что я не выживу здесь и сорвусь. Но откуда-то берутся силы. Это, наверное, потому, что у меня есть ты.
1: А я мысли свои, как окурки, тушу. Третьи сутки я в буре, уже зависаю. И в барак возвращаться никак не спешу. Я по сучьему шепоту здесь

одну только байку. Холод крепкого объятия ночью берет и ныряет за точкой меж ребер под майку.

Дождь в окно постучит, это я. Ведь когда-то же кончится срок.

Ты не плачь, дорогая моя. И пока языка это так. Пар клубит изо рта,

0: Не плачь, дорогая моя. И пока языка это так.
1: Песня носит название «Слободки». Имеется в виду Морозовская слобода в городе Твери. Если вы по культуре томитесь и солидности ищет душа,

ты ж не скажешь ни слова плохого. Все солидно, джентльменский подход. Только если немного блатного, то, пардон, весь в наколках живот. Про остальном это интеллигенты. Галстук, троечка, стрелочки вниз. Просто где-то в каких-то моментах, сука, взгляды у них разошлись. Да-да-да. Ты ж не скажешь про то, что отняли. Ты же сам предложил кошелек, а взамен вам кирпичик отдали. И курнуть беломора бычок.

поносили. Вы же сами в штанишке пись-пись. И вот вы в новенькой сварочной куртке, как с иголочки профиль анфас. Да чего же культурные урки проживают в слободке у нас. Если вы по культуре томитесь и солидности ищет душа, вечерком по слободке

Старик прошамкал громко ап, и зелей испарился, и вмиг за 39 земель нежданно очутился. В какой эпохе, строй какой, у леса на опушке, изба стоит с одной ногой, все как поведал Пушкин. И зелья крикнул с пьяных глаз, а земь ногой ударил: «Вертись, изба, ко мне тотчас, меня-то вы не ждали». А из избы в ответ слова, какие редко слышим: «Так обстановка такова, там был Калиныч с Мишкой, за встречу выпить бы не прочь, нашли в сенях подейку, и пили ели там всю ночь, Калиныч дал идейку. Уж если 39 земель по правде существуют, пойдем гостить Кощею зель, недельку или другую. Не, он не пьющий, не пойду, хотя и долгожитель, я вас Кощею приведу, а он нас

тут на дом спустилась тьма, яга упала с печки, и зеля громко крикнул: «Ма, ягуся, добрый вечер!» Он ей проделал реверанс, почтенно чмокнул ручку. Яга смутилась, впала в транс, слаба на эти штучки. А бабка гнала самогон и, бровь скосив, спросила: «Кто вы такие, ты и он, что Мишку покосила? Ты что, яга, с ума сошла? Мы ж нищие студенты. А я уж думала, что вы Кощея резиденты. Шпионит он и хочет знать секрет моего прогона, чтоб самому со змеем гнать сивуху с самогоном». Калиныч громко завопил: «Кощею едем в гости!» И на метлу тотчас вскочил и прыгал, что есть злости. «Прощай, бабуся, не взыщи!» Все трое улетели. И вот уже товарищи в кощейском подземелье, обшарив в поисках углы, вина нет, крикнул Мишка: «Да пить здесь нечего, увы, серебро да золотишко!»

Без перспективы, без добра, я в тюрьме езжаю со двора, как говорится, исключительно по блату. Я на Гагарина коптел, пока следак шил и корпел, но я твердил, что я ни в чем не виноват.

Ему припомню все сполна, еще настанут времена. О, кабы знать, что среди нас стукач нашелся. Я никогда не пасовал, я или пан, или пропал. Я жизнь тюремную торчал от малолетки. Начальник колет, дело шьет, но ну попробуй его дает. Концы с концами не сведет, а птичка в клетке. Я помню, первый раз торчал, на всю катушку отмотал.

не поспоришь. Он на гитаре осыпух, сам Дольский так играть не мог. Но жаль, под вышку подкатил все из-за бабы. А брали на моих глазах, я плакал, но Витек сказал: не надо, Жора, подожди процесс хотя бы. Судья закончил, охнул зал, а Витька спел «Базар, вокзал», и до сих пор в глазах стоит его улыбка. Меня в наручниках вели, а только в камеру зашли, я понял, что сейчас попались очень крепко.

когда сегодня скрипнула калитка. Ты испугалась,

послушай лучше, девочка, сюда. С огнем играешь, лярва, ветер дразнишь. Что Оркин не прощает тебя?

Я сегодня в церкви старой перед батюшкой стою, взгляд ловлю его усталый, как свеча в огне горю. Ведь пришел сегодня к Богу я покаяться в грехах. Хоть болит душа немного, только мне неведом страх.

пахнет воском, я не в силах промолчать. Совершать грехи так просто, но не просто искупать. Только батюшка ответил, кто сегодня без греха, кто сегодня чист и светел, кто душою не солгал. Свой нательный старый крестик я ни разу не снимал. От печали и болезней он не раз меня спасал. Ошибался, было дело, я не раз ходил с пути. Жизнь такая надоела, святый Господь.

угрюмо спят. Море свинцовый цвет. На берегу стоят баржи колымских лет.